0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сакина Сыргабекова. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Канатбек Абдрахматов ээлеген кызматынан бошотулду. Анын ордуна Бекмамат Жээнбаев Улуттук Илимдер Академиясынын президенти болуп тайындалды. Өлкө башчынын дагы бир жарлыгы менен Акылбек Түкөбаев Жалал Абад облусунун Токтогоо районунун акими кызматынан бошотулду. Анын ордуна Урматбек Самаев Жалал Абад облусунун Токтогоо районунун акими болуп тайындалды. Ошондой эле Адыбек Набиев Нарын облусунун Жумгал районунун акими кызматынан бошотулду. Бүгүн Сокулук районунун Фрунзе айылында кыргыз мал чарба жана жай тилин изилдөө институтунун капиталдык оңдоодон өткөн имараты жана жаңы химиялык лабораториясы ачылды. Кененирээк маалымат алуу үчүн кабарчыбыз Улмаз Каймовго түз байланышка чыгалы деп турабыз. Улмаз, саламатсызбы? Кыргыз мал чарба жана жай тилин изилдөө институтунун колдоо багытында аткарылып жаткан иштер тууралуу угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
1: Саламатсыздарбы, модернизациялоонун алкагында имараттын ички жасалгасы, анын ичинде кеңселер, үй иш бөлмөлөрү жана химия лабораториясы толугу менен капиталдык оңдоодон өткөн. Кыргыз илим изилдөө институтундагы химиялык лабораториянын ачылышы, малдын тоютунун сапатын талдоо жана айыл чарба продукциясын сыноо жаатындагы илим изилдөө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Муну менен лаборатория институттун илимий негиздерин жана прикладтык изилдөө мүмкүнчүлүктөрүн олуттуу түрдө чыңдайт деп күтүлүүдө. Маалыматка ылайык, оңдоо иштерин Корея Республикасынын айылдык өнүктүрүү башкармалыгынын Кыргыз Республикасындагы борбору жасаган. Ошондой эле дыйканчылык жана мал чарбачылык чөйрөсүндөгү иш чаралардын натыйжалуу ишке ашырылышына өбөлгө түзүүчү илимий изилдөө топторунун мобилдүүлүгүн жана материалдык техникалык потенциалын жогорулатууга, ошол эле учурда талаа иштерин жүргүзүү үчүн мекемеге кичи автобус тапшырылды. Бул демилгелер илимий изилдөө базасын модернизациялоо жана мал чарба тармагындагы операциялык натыйжалуулукту жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан аракеттер экенин адистер белгилейт. Иш чарага Кыргыз Корея Республикасынын айылдык өнүктүрүү администрациясынын төрагасы Ли Сеунтон жана Кыргызстанга келген аталган уюмдун делегациясынын мүчөлөрү катышты. Бул чарма тармагындагы эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана аймактарды комплекстүү өнүктүрүүгө туруктуу умтулуп жаткандыгын айгинелейт. Ал эми азыр мал чарбасын туруктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык илимий практикалык конференция башталды. Анда малдын продуктуулугун жогорулатуу жана тармактын узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү үчүн асыл тукумду жакшыртуу, жасалма уруктандыруу технологиялары жана рационалдуу тоюттандыруу системаларын интеграциялоо маселелери талкууланары белгилүү болду. Сагина.
0: Рахмат кесиптеш, урматтуу радио угармандар, биз менен кабарчыбыз Улмаз Каюмова түз байланышта болуп, суроолорубузга жооп берди. Быйыл Ош облусунда 19 ири ишкана ачуу пландалууда. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Улуттук телерадио берүү корпорациясынын түз эфиринде билдирди. Ишканалар август айынан тарта ачыла баштайт.
2: Биз президенттин тапшырмасы бар, ушу ишкерлерди колдоо боюнча, ошол ишкерлерди колдоо боюнча так жумушубузду аткарып атабыз. Болгон маселелерди гана жеринен чечип берип атабыз. Бир гана маселе кичине кармалып калганбыз, бул виза маселелери экен. Көп кошуна мамлекеттерден ошо визаны сурап атышат, аны деле жеринен чечип атабыз. Бирок биз ошо жергиликтүү бийликке тапшырмаларды бергенбиз, жеринен ушу ишкерлерди колдогула, жеринен маселенин баарын чечип бери деп. Кайсы жерде маселе болсо мен өзүм чыгып келип атам. Жакында эле мына биз ушу аккумулятор чыгарып турган Ливан деген Кытай фирмасы бар. Ал ушу бизден аккумуляторду производство мощность 1.5 миллион аккумулятор биздин Кыргызстандан чыгат. Бул жалгыз гана Кыргызстандагы завод. Мына азыр ушуну август айында ачабыз деген оюбуз бар. Андан тышкары быйыл ушу 800 000 чейин чыгарсак ошол аккумуляторду кийинки жылы 1.5 миллионго чыгарабыз деп атабыз.
0: Белгилей кетсек, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаевдин УТРКга берген маеги ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында уюштурулду. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 41 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 88 тыйынга барабар. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткөн өтүп, күн күркүрөшү бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй талаасында 21-26 градус болот, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 26-31 градус болсо, Ысык Көл облусунда 16-21 градус нолдон жогору болот. Нарын регионунда 17-22 градуска чейин жылуу болот, Бишкекте 23-25 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
4: Первое информационное радио. Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Биринчи радио.
5: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Биринчи радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Бакыт Ашрахманов. Кыргызстан 31 августа 2026 года отметит 35-летие обретения независимости. День независимости – главный государственный праздник Кыргызстана. Поэтому, несмотря ни на что, мы должны помнить, что уже 35 лет наша любимая страна живет самостоятельно. В 2026 году Кыргызстан отметит 35-летие независимости – дату, которая неизбежно становится не только поводом для торжеств, но и моментом оценки пройденного пути. Одним из наиболее заметных индикаторов развития государства традиционно выступает строительство социальных объектов – школ, больниц, спортивных комплексов, учреждений культуры и инженерной инфраструктуры. Именно через такие проекты граждане страны чаще всего ощущают присутствие государства в своей повседневной жизни. К 35-летию независимости страны в республике запланировано масштабное строительство и сдача новых школ и социальных объектов. Основные объекты и направления – школы, строительство и ввод новых школ по регионам страны. Детские сады – это новые дошкольные учреждения и расширение существующих. Это объекты и здравоохранения, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, медицинские центры, спортивные сооружения, спорткомплексы, стадионы и спортивные площадки. Кстати, если вспомнить прошлый 2025 год, то, к примеру, как сообщалось, в прошлом году в Кыргызстане было завершено строительство более 1900 объектов в сфере строительства. Среди новых объектов в 2025 году школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы, культурные центры, аэропорты, а также пансионаты на побережье Иссык-Куля. Эксперты отмечают, что рост в строительном секторе сопутствует укреплению отечественной экономики и увеличению налоговых поступлений. Итак, какие социальные объекты планируется построить и сдать к 35-летию независимости, в каких регионах будут реализованы проекты, какой общий бюджет предусмотрен на эти новые объекты, за счет каких источников финансирования будут вестись и ведутся работы, это государственный бюджет, это инвесторы или, может быть, гранты. Сегодня в программе мы постараемся затронуть вопрос контроля и качества строительства. Будут ли использованы современные экологичные технологии строительства, планируется ли реконструкция старых социальных объектов наряду с новыми, и есть ли международный опыт, на который ориентируется, соответственно, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора Департамента жилищно-гражданского строительства при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Джергалбека Медетканова. Уважаемые радиослушатели, хочу сейчас обратиться и к вам. Если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы или вы захотите выразить свое мнение по теме нашей сегодняшней программы, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 0500. 102-39-21-90. Мы также ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Биринчи Радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Джергалбек Батырбекович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
6: Здравствуйте.
5: Джергалбек Батырбекович, мы с вами встречаемся в преддверии 35-летия независимости Кыргызской республики. Но надо сказать, что в преддверии 35-летия независимости нашей страны тема строительства социальных объектов обычно становится частью более такой широкой государственной повестки. Мы понимаем, что строительство социальных объектов – это своего рода символ развития регионов, демонстрация инфраструктурных достижений. И сегодня мы с вами и будем говорить, вот что планируется, какие объекты социальной инфраструктуры планируется и сдать к 35-летию независимости нашей страны. Мы сегодня об этом, конечно, будем в более таком подробном формате говорить, но мне хотелось бы, чтобы вы, наверное, ответили на такой вот общий вопрос касательно того, что в последние годы мы видим, насколько идет активизация строительных инициатив как на республиканском, так и на местном уровнях. И мы понимаем, что для народа это прежде всего возможность продемонстрировать и, может быть, уже в своей повседневной жизни ощутить результаты социально-экономического курса. Для граждан страны это своего рода, может быть, повод оценить, насколько инфраструктурное развитие отвечает реальным потребностям населения. Но здесь, я думаю, вам есть что сказать вот касательно строительства и сдачи социальных объектов. Вот я упомянула прошлый, 2025 год, где мы тоже видели и многие наши граждане ощущали уже потом на себе в своей повседневной жизни строительство и сдачу социальных объектов. Но надо сказать, что и этот год, 2026, тоже не исключение.
7: Здравствуйте, добрый день. Сегодня развитие социальной инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов нашей государственной политики. На 2026 год перед нами стоят масштабные задачи. Наша цель – обеспечить доступ к современным школам, медицинским учреждениям и чистой питьевой воде. В этом году из республиканского бюджета предусмотрено 7 миллиардов сомов на сегодняшний день. Основная часть средств – 5-6 миллиардов сомов. Сомы финансируются через государственные казначейские облигации. 1,3 миллиарда сомов выделено по статье капитального вложения. Эти средства направлены на строительство, капитальный ремонт и подготовку проектно-сметной документации для 377 социальных объектов. Из них 231 объекта строительства на сумму 5,5 миллиарда сомов. 132 объекта капитальный ремонт на сумму 1,2 миллиарда сомов. 14 объектов это Тазасу на сумму 90 миллионов сомов. Если говорить о направлениях, по приоритетам для нас остается образование. В текущем году на строительство, капитальный ремонт 226 объектов образования предусмотрено 5,1 миллиарда сомов. Кроме этого, ведется строительство и капитальный ремонт детских садов, где выделено около 600 миллионов сомов. Также мы уделяем внимание по объектам здравоохранения, культуры, спорта. Одной из острых проблем остается доступ к чистой воде. Для решения этого вопроса мы ведем работу по 14 объектам в регионах. Это по чистой воде. На это предусмотрено 90 миллионов сомов. Мы не ограничены только текущими стройками. На разработку проектно-сметной документации еще на 143 новых объекта выделено 45 миллионов сомов. На сегодняшний день по поручению уважаемого президента Садыра Нургожаевича Жапарова активно ведется строительство 36 новых объектов. Это дополнительных и учебных корпусов в трех городах. Это Бишкек 20 школ, Ваше 10 и в Манасе 6 школ. Хочу подчеркнуть, этих объектов строительство работы ведется полным ходом. Строители работают 2 смены. Каждый объект находится в особом контроле и работаем в усиленном режиме. При своевременном и полном финансировании мы планируем завершить эти 36 объектов к новому учебному году. С начала года по сегодняшний день мы завершили строительство и капитальный ремонт 36 объектов. Это 19 школ, 5 детских садов, 4 объекта здравоохранения, два объекта культуры, один спорт и три административных их зданий и прочее. И два объекта по водоснабжению. Ко дню независимых Кыргызской Республики 31 августа планируем сдать еще 74 объекта в этом году. Это 57 строительства, из них 31 школы, 9 детских садов, 7 объектов спорта, 2 здравоохранения и 3 тазасу и 5 прочих административных зданий. Угу. А также 17 капитальных ремонтов. Это 12 школ, 1 детский сад, 2 объекта здравоохранения и 1 тазасу и 1 еще административное здание. Хочу отметить, если раньше на эти цели в год было, выделяли около 1,8 миллиардов сомов, то сегодня, благодаря политике руководства страны, уже на 5-й месяц уже 7 миллиардов сомов выделено.
5: Это почти в 3,5 раза больше.
7: Параллельно растут и количество показателей водных объектов. Если раньше за год мы завершали около 100 объектов, то в 2025 году со стороны Министерства строительства и архитектуры жилищно коммунального хозяйства завершено 291 объектов, где из них более 100 объектов только школы. Это школы в регионах, в городах, полностью по республике. В этом году также 2024 планируем завершить еще больше объектов.
5: Джералбек Батырбекович, вот мы сегодня с вами говорим о строительстве и сдаче социальных объектов в канун 35-летия независимости Кыргызской Республики. Мы должны понимать, что строительство и сдача социальных объектов – это своего рода отражение государственной политики, но здесь вытекают и другие аспекты, да, вот реальная потребность, насколько такие социальные объекты нужны населению. Очень часто стоит вопрос актуальный качества строительства, да, соблюдение санитарных норм, долговечности объектов, а это тоже своего рода ключевые такие вопросы. Вот вопрос регионального баланса тоже всегда во главе угла стоит. Почему? Потому что вот многие эксперты говорят, здесь важно, чтобы инвестиции, чтобы средства распределялись не только вот в самом Бишкеке, в самой столице и крупными городами, но прежде всего и между регионами, между областями, селами и приграничными районами. И отсюда тоже есть и другой аспект, это экономический эффект, да, это может быть создание дополнительно рабочими местами. Поэтому на самом деле, вот сегодня говоря о строительстве и сдаче социальных объектов, мы должны понимать, что все это делается во благо улучшения, во благо, скажем так, улучшения жизни нашего населения, где бы оно ни жило, в или, скажем так, в городах, или в сельских, скажем так, местностях, в регионах страны. Почему? Потому что еще раз хотелось бы сказать, что строительство социальных объектов – это своего рода отражение государственной политики.
7: Да, действительно, хороший вопрос. Да, мы каждый объект, где включаем в титул перечень объектов строительства, прежде всего, тем, чтобы включить перечень объектов, согласно положению нашему утвержденному Кабинетом министров Кыргызской Республики, во-первых, Министерством просвещения направляется нам приоритетную объекты, где они анализируют, где им необходимо первоочередных, где надо строить, в каких местах, в отдаленных селах, например, Баткена, в вашей Чуйском области, где. И мы эти все запросы Министерства просвещения собираем и направляем в Министерство финансов для утверждения в титул списка. А потом, после утверждения, мы разрабатываем проектно-сметную документацию, согласно СНИП полностью, после утверждения проектно-сметной документации уже мы начинаем строить. Это все строящиеся объекты полным ходом идет под особым контролем. Начиная, объект контролируется, во-первых, это самым автором проекта, который нарисовал эту проектно-сметную документацию. Каждый гвоздь, каждая арматура, где полностью автором проекта проверяется. А потом технадзор, наше управление капитального строительства, это в областях. И со стороны государственного архитектурно-строительного контроля есть. Полностью проверяется качество
5: строящегося объекта.
7: Угу.
5: Джарлыбек Батырбекович, вот вы чуть ранее отметили, что если раньше на цели, вот на строительство социальных объектов в год выделялось около 1,8 миллиардов сомов, то сегодня, благодаря политике руководства страны, это уже 7 миллиардов, да, но это почти в 3,5 раза больше.
7: Это только, если раньше выделялось в год 1,8 миллиардов, то на сегодняшний день на пятый месяц.
5: Только пятый месяц.
7: 7 миллиардов. В прошлом году нам со стороны Министерства финансов выделили 13,6 миллиардов сомов.
5: Я тоже, почему хочу здесь сделать тоже особый акцент, Джарлыбек Батырбекович, почему? Потому что мы понимаем, что вот только за 5 месяцев, как вы отметили, 7 миллиардов сомов выделено на строительство социальных объектов. Да? Но опять же, если говорить, вот взять вот более такой вот подробный анализ касательно финансирования, касательно строительства, сдачи социальных объектов, мы понимаем, что все это делается за счет государственного бюджета, да? Но у нас же есть инвесторы, у нас есть международные организации, у нас есть гранты, что-то вот финансирование из вот этих источников наверняка же тоже есть.
7: Да, действительно. В этом году со стороны Джоркинша ратифицировано соглашение Саудовского фонда развития, грант это, 30 миллионов долларов, это 15 миллионов долларов, это грантовое, 15 миллионов, это кредитное соглашение. Эти 30 миллионов долларов будет строиться школы, это 14 школ, 12 школ это будет строиться на территории города Бишкек и 2 школы Чуйской области. Скорее всего, уже на сегодняшний день по 14 объектам проектно-сметная документация совершено на 99%. И сейчас отбираем совместно фондом и со стороны доноров, определяем технадзоров. После определения технических надзоров мы будем уже начинать отбирать уже подрядных организаций. И, скорее всего, через месяц-полтора уже будем начинать строить. Школа. Насчет гранта.
5: Я напомню, телефон прямого эфира 0502-39-21-90. Джарлыбек Батырбекович, давайте выслушаем вопрос или мнение нашего первого радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас.
6: Кажется, что дальше будет это. Бутин бар, ямочная работа, дефолбаса, автобус бар, керектен, трубка.
5: Алмабибаим, Гечерес, вот вы задаете вопрос касательно того, что вот дороги не очень хорошего качества, но этот вопрос, вот что касается, например, столицы, надо адресовать мэрии столицы. Если вас интересует вопрос качества дорог, например, в каком-то другом регионе, то здесь, конечно, вопрос Министерства транспорта. Сегодня мы говорим о строительстве социальных объектов, о сдаче социальных объектов к 35-летию независимости Кыргызской Республики. И хотела бы еще раз, уважаемые радиослушатели, сказать и проанонсировать, что сегодня в программе мы говорим о том, какие социальные объекты планируется построить, сдать к 35-летию независимости. И на самом деле сейчас будем говорить, планируется вообще реконструкция старых социальных объектов наряду с новыми. И еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель директора Департамента жилищно-гражданского строительства при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Джарлыбек Медетканов. Напомню еще раз телефон прямого эфира 0502 39-21-90 у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Джералбек Батырбекович, но немножко вот я перефразирую вот вопрос нашей радиослушательницы, которая задала вопрос касательно вот качества дорог, да? Но про дороги мы сегодня с вами не говорим, это не ваша прерогатива, это прерогатива Министерства транспорта и коммуникаций. Вот касательно вопрос качества строительства, вот тоже очень часто вопрос стоит. Вообще контроль и качество, мы понимаем, это в приоритете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Тоже вот вопрос среди радиослушателей очень часто возникает. Вот кто вообще контролирует качество строительства социальных объектов? Но этот вопрос тоже не зря наверняка звучит из уст наших уважаемых граждан, из уст наших уважаемых радиослушателей. Почему? Потому что, ну вот, бывали такие случаи, когда, например, вроде построена новая школа, вроде построен новый детский сад, но по прошествии 2-3 лет или, скажем так, крыша начинает проваливаться или выходить из строя, или, я уж не знаю, система отопления плохо себя, например, ведет, да, давайте так будем говорить. Угу. Поэтому насколько вот качество строительства социальных объектов тоже в приоритете у Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства?
7: Насчет качества строительных работ, я уже повторюсь, раньше тоже сказал, проверяется, во-первых, автором проекта, а потом техническим надзором, это нашего управления капитального строительства по областям и департаментом архитектурно-строительного контроля. Да, действительно, бывают такие случаи, где у нас не все подрядчики добросовестные, но, однако, в самом договоре подряда все указывается. Каждый объект в течение 2 лет с момента сдачи объекта гарантийное обеспечение со стороны подрядной организации. Где-то штукатурка отваливается, где-то дверь, ручка сломается. Подряд со стороны подрядной организации бесплатной основе за свой счет будет полностью отремонтирована то и иная часть, такая разрушенная часть.
5: Не могу не спросить, Джералбек Батырбекович, вот когда вы строите, возводите, сдаете потом в эксплуатацию какую-либо новую школу, ну, на самом деле я не строитель, но тем не менее тоже вот и у меня даже возникает вопрос, вот строительство школ, например, 5, 10, 15 лет назад и строительство социальных объектов вот сегодня, да, согласно реалиям сегодняшнего дня, строительство школ, строительство детских садов, оно вообще что-то в современных технологиях, может быть, изменилось? Насколько может быть, или, может быть, какие современные технологии вы сейчас используете при строительстве социальных объектов, будь то новая школа, будь то новый детский сад, или, может быть, будь то какое-либо новое медицинское учреждение? Вот мы с вами перед прямым эфиром говорили, что существуют СНИПы. СНИПы, они утверждены, правильно?
7: Да.
5: Утверждены, наверное, не вчера, не сегодня, а, может быть, некоторое время назад. И поэтому и возникает вопрос, какие-то, может быть, современные технологии, какие, может быть, инновации вы применяете или, может быть, начали применять при строительстве социальных объектов?
7: Раньше в СНИПах, если на одно учащееся в школе, было предусмотрено от 6 до 8 квадратных метров. На сегодняшний день это полностью изменено. От 10 до 12 квадратных метров. Если раньше, на примере, да, на 275 ученических мест школу строили, это 1,5-2 тысячи квадратных метров. Тоже сейчас на сегодняшний день 275 ученических мест строится 3-3,5 тысячи квадратных метров. Это объем большой. И также уже начали строить школы, где уже предусматриваем лифты в школах. Уже в этом году уже начали строить школы уже 4-этажные. Со стороны нашего министра Нурдан Кемелыча издан приказ, что можно уже строить 4-этажные школы. Уже мы в Аше начали 2 школы, есть уже 4-этажные, уже там 2-4 лифта в одной школе для учащихся полностью. И в детских садах полностью новое оборудование, новое полностью мебель, полностью новую сейчас, на новые, по новым технологиям мебель будем приобретать в этом году.
5: Мы с вами, Джерлбек Батырбекович, сейчас немного отдохнем. Сейчас настало время для того, чтобы послушать новости Центральной Азии, после чего обязательно продолжим наш разговор.
8: Бурбор Азия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-чи жолугушуусу жыйынтыкталды. Бухарада Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжандын аял лидерлеринин диалогу өттү. Өзбекстанда ирек энергетикалык долбоорлордун курулуш башталды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-чи жолугушуусу өттү. Жыйында негизги басым Шыкым мекиндигиндеги жамааттык коопсуздук жана туруктуулук маселелерине жасалды. Катышуучулар учурдагы геосаясий кырдаал боюнча кеңирээк пикир алмашып, терроризм, сепаратизм жана экстремизм менен күрөшү, курал-жарак жана баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшү, адам сатуу, мыйзамсыз миграция жана башка транслоттук уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттер, глобалдык жана аймактык коопсуздукту камсыздоо боюнча биргелешкен чараларды талкуулашты. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 21-чи жолугушуусунун жыйынтыгында уюмга мүчө мамлекеттердин жалпы позициясы чагылдырылган протоколго кол коюлду. Уюмга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын кийинки жолугушуусу 2027-чи жылы Пакистанда өтөт. Шанхай кызматташтык уюму 2001-чи жылдын 15-чи июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө уюмга 10 мамлекет Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикстан жана Өзбекстан мүчө. Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжандын аял лидерлеринин диалогунун жыйыны Бухарада өттү. Иш-чарага Өзбекстан, Азербайжан жана Түркмөнстан парламенттеринин жетекчилери, Казахстан, Кыргызстан жана Таджикстандын мыйзам чыгаруу органдарынын жетекчилеринин орун басарлары, ошондой эле буунун агенттиктеринин өкүлдөрү катышты. Ушул эле иш-чаранын алкагында аял окумуштуулардын кеңири масштабдуу форуму да өттү. Катышуучулар климаттын өзгөрүшү, суунун тартыштыгы жана санариптик трансформация сыяктуу актуалдуу маселелерди аял изилдөөчүлөрдүн активдүү катышуусуз чечүү мүмкүн эместигин белгилешти. Панелдик сессияда медицинада жана мамлекеттик башкарууда жасалма интеллектти колдонуу, жашыл технологияларды өнүктүрүү жана натыйжалуу инновациялык инфраструктураны түзүү маселелери талкууланды. Жолугушуулардын жыйынтыгында биргелешкен коммюнике кабыл алынды. Борбор Азия аялдар лидерлеринин диалогу 2020 жылы Өзбекстандын демилгеси менен аялдарды колдоого, алардын саясий, экономикалык жана социалдык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана мамлекеттер аралык кызматташтыкты чыңдоого багытталган бейрасмий аймактык платформа катары түзүлгөн. Өзбекстандын энергетика министрлиги жана Бириккен Араб Эмираттарынын компаниясы өлкөдө ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашыра баштады. Маалыматка ылайык, Ташкент шаарындагы Мирзо Улукбек районунда кубаттуулугу 150 мегаватт болгон энергия сактоо системасынын курулушу башталды. Долбоордун баасы 86 миллион долларды түзөт. Келечекте Букара облусунда энергия сактоо станциясын куруу пландалууда. Долбоордун жалпы баасы 200 миллион долларды түзөт. Ошондой эле Каракалпакстан Республикасынын Кунград районунда шамал электр станциясын жана электр берүү линиясын куруу долбоору ишке ашырылууда. Долбоорлор өлкөнүн энергетикалык инфраструктурасын мындан ары чыңдоого, кайра жаралуучу энергия булактарын кеңири пайдаланууга жана электр менен камсыздоонун туруктуулугун жогорулатууга кызмат кылат. Таджикстандын улуттук референс лабораториясы мамлекеттик мекемеси дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун лабораториялык сапатты башкаруу системасы боюнча кызматташтык борбору деп таанылды. Жаңы статусту ыйгарууга арналган салтанаттуу иш-чарага саламаттыкты сактоо системасынын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Кызматташтык борборунун статусун алуу мекеменин ишинин натыйжалуулугун жана лабораториялык диагностика сапатты көзөмөлдөө жаатындагы эл аралык талаптарга жооп берерин тастыктады. Улуттук референс лаборатория изилдөөлөр жаатында негизги эксперттик борбордун милдетин аткарат. Мекеме жогорку тактыктагы анализдерди жүргүзөт, башка лабораториялардын жыйынтыктарын тастыктайт, диагностикалык ыкмаларды иштеп чыгат жана лабораториялык изилдөөлөрдүн сапатын көзөмөлдөйт. Казахстанда 14-17 жаштагы кыздарды адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө чечими кабыл алынды. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, жарандардан адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөөгө тийиш болгон контингентти кеңейтүү боюнча бир нече кайрылуулар келип түшкөн. Буга байланыштуу жана онкологиялык оорулардын пайда болуу коркунучун азайтууга багытталган профилактикалык чараларды көрүү. Ошондой эле өспүрүмдөрдү коргоо максатында 14-17 жаштагы кыздарга кошумча эмдөө жүргүзүү жөнүндө топтом кабыл алынды. Кошумча эмдөө ата-энелердин макулдугун алгандан кийин жүргүзүлөт. Жалпысынан Казакстанда 11 жаштагы кыздарды адамдын папиллома вирусуна каршы пландуу эмдөө, ошондой эле 12-13 жаштагы кыздарды эмдөө улантылууда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Актуальный разговор на Биринчи радио.
5: Напомню вам, дорогие наши слушатели, что в эфире Биринчи радио программа

0: жизни. К 35-летию независимости страны в республике запланировано масштабное строительство и сдача новых школ, социальных объектов. И сегодня более подробно об этом мы говорим с гостем нашей сегодняшней программы. У нас сегодня в гостях заместитель директора Департамента жилищно-гражданского строительства при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской республики Жаргалбек Медетканов. Напомню, телефон прямого эфира 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Жаргалбек Баатырбекович, вот мы с вами в конце первой части нашей программы говорили о том, что вот какие, может быть, инновации, какие, может быть, современные технологии вы сейчас применяете в строительстве и потом уже в сдаче социальных объектов. Но вот вы упомянули четырехэтажную школу, что будет и такая школа, и в этой школе будет работать лифт, чтобы ученики, скажем так, могли посредством лифта, да и не только ученики, и педагоги могли воспользоваться этим лифтом, чтобы на четвертый этаж, соответственно, попасть. Не могу не спросить, вот тоже очень часто звучит вот такая полемика касательно того, что вот для людей с инвалидностью, насколько вы тоже учитываете вот эти вот специальные пандусы для того, чтобы они могли тоже, например, в школу проехать или пройти, например, в детский сад войти. Насколько вот это тоже вы учитываете при строительстве социальных объектов?
1: Во всех, которые мы строим в школах, детских учреждениях, предусмотрены пандусы. Без пандусов самого проектной документации не пройдет государственную экспертизу. Полностью рассчитана людям с ограниченными возможностями. А также мы вот объектов, новые технологии, вместо кирпичной кладки мы уже даже используем газоблоки. В школах уже применяется. А также в спортивных залах резиновые полы. Раньше вот дощатые деревянные полы были, сейчас резиновые полы уже используем. Шумопоглощающий это резиновый пол. И для учащихся, которые занимаются во время спортивного зала, это удобно и тихо, комфортно.
0: А вот в плане, например, отопления, да, мы сейчас очень много говорим об экологии, да, насколько вот сейчас при строительстве социальных объектов вы тоже учитываете такой немаловажный фактор, как соблюдение экологии. Но мы понимаем, что если взять старые школы, там была, там, например, котельная, да, или, может быть, кочегарка, то сегодня насколько вот, вот при строительстве социальных объектов вы учитываете тоже этот важный вопрос?
1: Да. Действительно, хороший вопрос. По поручению министра нашего Нурдана Кемеловича Ортаева, вот в школах, это в Аше и в городе Бишкек уже начали проектировать, это которые 10 школам проектировать солнечные панели. Это в дальнейшем выработка электроэнергии, а потом, чтобы школа сама пользовалась. И тепловым насосом, чтобы не центральное отопление, а тепловым насосом, чтобы от солнечного панели энергия дала тепловому насосу, тепловой насос уже грел школу.
0: Тоже современные технологии.
1: Да, современные технологии. Мы это уже проектируем. Скорее всего, в этом году экспериментально пару школ сдадим в таком формате.
0: Жаргалбек Баатырбекович, вот вы чуть ранее говорили касательно того, что вот, значит, планируется завершить вот строительство новых школ, это 20 школ в столице, в Бишкеке, это 10 школ в городе Аше и 6 школ в городе Манасе, да? Но, насколько я понимаю, планируется и строительство вот в эксплуатацию и других вот объектов, да, это может быть больницы, медицинские учреждения, это спортивные комплексы. Пожалуйста, вот в разрезе регионов вы можете сейчас озвучить, где и что будет построено и, соответственно, сдано вот именно к 35-летию независимости нашей страны? Я тоже не зря задаю этот вопрос. Почему? Потому что, помните, в начале нашей программы я задавалась вопросом, что строительство вообще этих объектов не должно фокусироваться, наверное, вот именно в столице, да, или в городах, а здесь надо сделать и ставку на регионы, то есть региональные фактор здесь тоже надо учитывать.
1: Да,

0: Действительно, могу я вам рассказать по областям. На сегодняшний день по 230 объектам, которые строятся по республике, это 38 объектов в Чуйской области, Баткенской области 11 объектов, в Джалабадской области 53 объекта, Иркутская область 21, Нарынская область 31, Ошская область 62, Талаская область 11. Из них школа 131 школ, 49 детских садов, объекты здравоохранения 13, объекты культуры 5, спорткомплекс 24 и прочие объекты 9. А также у нас идет капитальный ремонт объектов 132, это я ранее в начале эфира говорил. Эти объекты в Чуйской области 13 объектов, в Баткенском 14, в Джалабадской области 28, Иркутской области 14, Нарынской области 21, Ошской области 26, Талаской области 15. А именно какие объекты мы ремонтируем? Школа — это 95 школ, детских садов 11, здравоохранение 13, культура 6, спорткомплекс 5 и прочий объект 2. А также водоснабжение у нас в Чуйской области 1, Баткенская область 1, Джалабадская 5, Иркутская 3, Талаская область 3. Эти, которые на данный момент ведется строительство полным ходом этих объектов. Это 377 объекта.
1: Это будет все открыто, дай бог,
0: в этом году.
1: В этом году,
0: да.
1: В 2026. Давайте мы сейчас с вами выслушаем вопрос нашего радиослушателя Джарвалбек Батырбекович. Я напомню, телефон прямого эфира 0502-39-2190. Говорите, мы слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Из Бишкека, Фатима.
1: Слушаем, Фатима. Ирина,
2: спасибо за передачу. У меня короткий вопрос.
1: Так.
2: По городу Бишкек относится или нет, я просто только что соединилась. А именно конкретно микрорайон Тунгуч планируется вообще в ближайшее время строительство соцобъектов, то есть спорткомплекс или нет? Потому что мы забытый, бедный микрорайон, у нас ничего нету, ни парка, ни СОС, ни стадионов, ничего. Даже элементарная школа уже закрыла свой объект, и никто не пускает, даже дети на улицах, на этих, на дорогах играют. Спасибо.
1: Спасибо, Фатима, им за то, что позвонили и, соответственно, интересуетесь касательно того, насколько будет изменена жизнь в Тунгуче. Это район все-таки столицы Бишкека, да, но вот сетуют, что не хватает социальных объектов, вот в частности спорткомплекса, где могли бы, например, дети заниматься. Ну, я уж не знаю, если есть ответ, Джарвалбек Батырбекович, скажите.
0: Не, у нас в планах
1: есть, да?
0: Нету.
1: А, нет.
0: У нас в планах нету. Это вопрос уже касается мэрии города Бишкек. Но близ Тунгуча, в Эскон-Ордо, мы строим школу на 750 ученических мест. В этом году завершим.
1: Я, знаете, сейчас о чем хочу спросить, Джарвалбека Батырбекович. Вот 35-летие независимости Кыргызстана будет проходить в Талаской области, да, и об этом президент Садыр Джапаров сам говорил в одном из выступлений. Но вот тоже у всех сейчас на слуху, что в Талаской области будет осуществляться строительство и ремонт около 220 километров дорог по всей области. Но опять же, это прерогатива Министерства транспорта. А вот что касается крупных проектов, крупных строительных объектов касательно в Талаской области, вы сейчас можете точечно, может быть, озвучить, где в Талаской области что будет построено? Это может быть или реконструкция центрального парка в городе Таласе, это может быть, я уж не знаю, новый стадион, опять же, или какие-то новые другие объекты. Есть у вас информация?
0: Да, действительно есть. Ко дню независимости Кыргызстана 35-летия независимости со стороны Министерства строительства и архитектуры и коммунальных хозяйств нами строится стадион на 5300 посадочных мест в городе Талас. На сегодняшний день строительная работа завершена около 50%. Скорее в августе завершим данный объект. Это уникальный объект. Стадион полностью. Это гибридное поле там, полностью турникеты, мачты полностью новые, на новом месте. А также со стороны Министерства строительства, но у нас другое направление есть, Кыргызкурулуш, другая департамент. И со стороны Кыргызкурулуш строится центр отдыха, развлечений Баластан. Это общая стоимость данного объекта составляет 1,1 миллиарда сомов. Это в городе на сегодняшний день работа ведется полным ходом.
1: Ну вот я слышала, что это такой, знаете, будет большой современный комплекс, примерно, по-моему, рассчитан на 17 тысяч квадратных метров, где будет кинотеатр, где будут игровые зоны, конгресс-холл. И на самом деле, вот я сейчас представляю, какая будет огромная площадь, соответственно, да, и огромный развлекательный центр Баластан. Ну, конечно, это, как я понимаю, предназначен для детишек, которые проживают в Таласе.
0: Да, само собой. А также идет реконструкция комплекса Манас-Ордо в селе Ташар-Таласковского района Таласской области. Общая сметная стоимость данного объекта составляет около 980 миллионов сомов. Там тоже идет строительная работа полным ходом. Дай бог совершим 31 августа, до 31 августа и сдадим в эксплуатацию.
1: Какие-то еще есть другие объекты? Вот мы сегодня с вами говорим вот про Таласскую область, или в принципе это все?
0: Не, Таласская область есть, но я до этого уже вам озвучил. Там 11 объектов и 26 объектов завершим в этом году. Это строительство и капитальный ремонт. Общая стоимость где-то около 3 миллиардов сомов.
1: Мы сегодняшним эфиром, Джергалбек Батырбекович, поделились вот в группах, в социальных сетях. И вот один из пользователей вот что пишет и спрашивает касательно вот той тематики, о которой мы сегодня с вами говорим. Если вы позволите, я зачитаю. Уважаемый гость, скажите, пожалуйста, есть ли среди новых объектов те проекты, которых жители ждали десятилетиями? И еще один вопрос. Какой объект оказался самым сложным и самым дорогим в строительстве в 2026 году, который вы сегодня, соответственно, и строите? Вот такие два вопроса. Или в принципе...
0: В принципе, все, которые мы строим школы, это долгожданные школы, где раньше аварийные школы были, где вообще школы не было. Люди, которые ждали десятилетиями, 30 лет ждали школу, новых школ не было. Они из одного села в другое село по 10-15 километров ходили пешком. Поэтому, в принципе, каждый объект для нас уникальный.
1: Ну, уникальные для вас, и самое главное долгожданные для тех жителей, где, например, как вы говорите, или школы не было, дети, которые ходили, может быть, пешком в другие школы, и теперь появляется реальная возможность, да, для того, чтобы дети, внуки ходили в школу, которую вы строите в том или ином регионе, где, соответственно, школ не было. Не могу не спросить, Джергалбек Батырбекович, вот насколько вот касательно вопроса реконструкции старых социальных объектов. Вот мы с вами говорили о том, что строятся, возводятся новые социальные объекты. А вот реконструкция старых, она же ведь тоже ведется. И это тоже идет в таком, знаете, активном темпе. Если, например, школа была, если, например, возле школы можно было сделать пристройку, то, соответственно, эта пристройка возводилась и, соответственно, давала, ну, может быть, большое подспорье, чтобы появилась дополнительная площадь в той или иной школе. Вот касательно реконструкции старых, может быть, социальных объектов, какая информация на день сегодняшний?
0: Да, есть у нас такие объекты. Вот, например, в Аше раньше предназначалась для больницы объект, то этот больница незавершенный объект был. Со стороны Министерства строительства данный объект был перепрофилирован, и на сегодняшний день уже объект завершен на 99% под школу перепрофилировали под школу, уже завершаем полностью ремонтом, уже сдадим к концу месяца. Есть такие объекты. И ремонт у нас в основном в школах, и ремонтная работа ведется частично или полностью по заявке Министерства просвещения и местных органов власти по выделенному денежному средству поэтапно. Может, в этом году кровля, в следующем году отопление, а потом окна меняем почастично, чтобы учебному году, чтобы ребята не срывались от учебного процесса.
1: Джарлабек Батырбекович, вот при сдаче социальных объектов какие-то определенные проблемы возникают? Или, в принципе, все гладко и хорошо, что о проблемах-то, или, может быть, о проблемных ситуациях при сдаче социальных объектов и быть не может?
0: Нет, не должно быть. Мы полностью готовимся, чтобы сдать вовремя и качественно.
1: А вот тоже мне интересно, вы когда, например, строите школу, да, новую, вот для меня, например, тоже вот сейчас было, ну, может быть, такой интересной информацией, вот вы озвучили, что будет возведена школа в 4 этажа, и в этой школе будет установлен лифт. Это в каком регионе?
0: Это ваше.
1: Это в городе Ош, да? Но на самом деле я сейчас представляю, как эта школа будет выглядеть. Но опять же вот вопрос, насколько, может быть, местные жители участвуют, например, при обсуждении, например, той или иной школы? Вот, например, если вы где-то в регионе отдаленном строите новую школу, насколько, может быть, вы можете услышать глаз народа, глаз местного населения? Вот вы упомянули, вот мы с вами об экологии говорили, да? Вы отметили, что вот сейчас котельная как таковой и не нужно. Почему? Потому что сейчас вы в школах устанавливаете тепловые насосы. Мы понимаем, что это сегодня такое, знаете, нововведение, и многие даже частные домохозяйства сейчас хотят тоже установить, да, тепловые насосы. Почему? Потому что это менее затратно, и на самом деле это сегодня современные технологии. А насколько, может быть, при строительстве школ вы учитываете, может быть, мнение, глаз, я уж не знаю, вот местного населения. Насколько, может быть, местное население тоже активно в том, чтобы на самом деле, чтобы вы их мнение услышали?
0: Нет.
1: Такого, или такого не бывает?
0: Мы полностью техническое задание получаем от органов местной власти. Органы местной власти, они обсуждают, сколько им, какая школа нужна, где, и поэтому после обсуждения они выделяют земельный участок, мы проектируем на этом земельном участке, начиная с геологического изыскания земельного участка, проектная работа полностью, технологические подключения, свет, вода полностью, откуда будем тянуть воду, где или будем бурить скважину, проектируем. Все. Это все по нормам проектируется. И да, действительно, иногда в сельских местностях сами учителя, директоры школы обращаются к нам, чтобы где-то покрасили в таком свете, например, в синем свете, пол. В основном по поручению нашего министра уже все деревянные полы уже мы лакируем на лак, бесцветный лак, чтобы естественный вид дерева, чтобы ярко было. Раньше половые краски, каждый год красили, она терлась, а чтобы дерево дальше не видно.
1: До конца нашей программы, Джарлабек Батырбекович, остается немного времени, но на самом деле мы сегодня с вами говорили о том, какие объекты должны будут построены и сданы в эксплуатацию к 35-летию независимости нашей страны. Это будет уже 31 августа 2026 года, и до 31 августа 2026 года остается чуть более 3 месяца. Но на самом деле, наверное, у Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства стоит, наверное, план и стоит наверняка такая, знаете, ответственная цель и задача, чтобы все те заявленные объекты, которые вот вы сегодня озвучили, а сегодня их более 200, да? Угу. Более 200 объектов были завершены или к праздничной дате, к 35-летию независимости нашей страны, или вообще в течение 2026 года.
0: Да, угу. Я же ранее в эфире говорил, что ко Дню независимости мы сдадим 74 объекта.
1: Угу. Ну, 74 и плюс 100 с чем-то, это уже до конца 2026 года, я про это и говорю.
0: Да.
1: Угу. Поэтому и стоит цель, чтобы все сделать, скажем так, в срок, никоим образом не запаздывать. И я думаю, со стороны Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства стоит тоже цель, чтобы все успеть в срок и сдать вот эти все объекты и к 35-летию независимости страны, и, соответственно, до конца 2026 года.
0: Да, действительно, начиная от министра строительства Нурдана Кемеловича и все сотрудники, все заместители министра, все без выходных работаем, выезжаем на объекты, каждый объект проверяем, чтобы отставания от графика не было.
1: Не было.
0: Да. И качество проверяем, и в регионах, каждый регион выезжаем. Полностью у нас в контроле, дай бог, завершим. Все, запланированный объект.
1: Угу. И самое главное, уважаемые радиослушатели, надо понимать одно, что новые социальные объекты, которые будут построены и которые будут сданы в эксплуатацию, они на самом деле повлияют на уровень жизни населения, где эти социальные объекты будут, соответственно, построены. И на самом деле, вот не зря же был вопрос вот в социальных сетях, угу. что были и есть вот те объекты, который, может быть, население ждало годами, и вот на сегодня уже есть реальная возможность для того, чтобы этот объект или в канун 35-летия независимости Кыргызстана, или, может быть, уже до конца 2026 года такой объект уже, чтобы был построен и возведен в том или ином регионе. Почему? Потому что если раньше школы не было, то сегодня, или, может быть, до конца 2026 года такая возможность реализована. Реальная уже, дай бог, будет. Спасибо вам, Джералбек Батырбекович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Дорогие наши слушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях был заместитель директора Департамента жилищно-гражданского строительства при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Джералбек Медетканов. Это была программа «Актуальный разговор». Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.
3: Первое информационное радио.
4: Чүй областы. Административтік борбору Бишкек шары. Аянты 20200 шаршы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областының құрамына 8 район кіреді. Панфилов, Жайыл, Москва, Соқлық, Аламүдін, Чүй, Исығата жана Гемин районы. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек чүй FM 104.1.
3: В Кыргызстане 12 часов.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Биринча Радио, в студии у микрофона Эрмек Ахтанов. Адылбек Набиев освобожден от должности акима Джумгальского района Нарынской области, об этом сообщили в пресс-службе президента. Также отмечают, что глава государства своим распоряжением назначил новым акима Джанабека Исакова. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента в Баткенской области. Садыр Джапаров освободил Ахылбека Тюкюбаева от должности акима Токтогульского района Джалабадской области. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Другим распоряжением главы государства новым акимом назначен Урматбек Самаев. Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба президента. Исполнение обязанностей президента Национальной академии наук Кыргызской республики на Канатбека Абдрахматова возложили в ноябре 2022 года. Он также возглавляет Институт сейсмологии Национальной академии наук. Новым главой Национальной академии наук Кыргызской республики стал доктор биологических наук профессор Бекмамат Джейнбаев. Согласно данным из открытых источников, он родился 29 декабря 60 года в селе Сарыбулак Сузакского района Джалабадской области, окончил Кыргызский государственный университет, аспирантуру геохимического института РАН, работал инженером, стажером-лаборантом, стажером-исследователем, ведущим научным сотрудником и директором биолога почвенного института Национальной академии наук Кыргызской республики. Является специалистом в области биохимии континентов, геохимической экологии и организмов. У него опубликовано более 60 научных работ, в том числе две монографии. Кабинет министров подготовил постановление о переходных мерах по применению пени за несвоевременную плату утилизационного сбора. Согласно проекту, пения не будет начисляться по обязательствам, возникшим с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года, если компании полностью оплатят утилизбор до конца этого года. При этом с 1 января 2027 года начисление пени начнется в общем порядке. Льготы не будут распространяться на случай умышленного уклонения от уплаты утилизбора или предоставления недостоверных сведений. Справки об основании к проекту отмечают, что механизм расширенной ответственности производителей и система утилизбора пока находится на стадии внедрения, а часть бизнеса не успела адаптироваться к новым требованиям. 16 мая в заливе села Тамгаджи Тогусского района Сыкульской области состоится республиканский турнир по рыболовному спорту «Чебак-кап-2026». Организатором мероприятия является Федерация рыболовного спорта Кыргызской республики. Соревнования пройдут среди любителей и профессиональных спортсменов в возрасте от 18 лет и старше при условии наличия оплаченного рыболовного билета на вылов Сыкульского чебака. Билет можно оформить через сайт. Турнирный этап запланирован с 6 утра до 11 часов. Участникам разрешается использовать следующие виды снастей. Фидер, донная снасть и поплавочная снасть. Мероприятие направлено на популяризацию рыболовного спорта и развитие активного отдыха в Кыргызской республике. В Джоркнеш внесен законопроект о масштабном изменении системы избирательных комиссий Кыргызстана. Документ предусматривает создание окружных избирательных комиссий по выборам депутатов парламента и расширение их полномочий. В справке об основании говорится, что инициатива направлена на устранение правовых пробелов и унификацию всей системы избирательных комиссий. Сейчас единая система избиркомов исключает центральную, территориальные и участковые комиссии. Законопроект предлагает официально добавить в нее окружные избиркомы. Согласно проекту, окружные комиссии будут формироваться Центральной избирательной комиссией только на период парламентских выборов из членов из резерва территориальных избиркомов. После официального опубликования результатов и выборов их полномочия прекратятся. Каждая окружная комиссия должна состоять минимум из 12 человек. Если округ охватывает один район или город, комиссия будет формироваться из состава соответствующей территориальной комиссии и ее резерва. Если один округ объединяет несколько районов или городов из нескольких территориальных комиссий. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в столице Кыргызстана сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха 25 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции. Эфиры нашего радио продолжаются.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
3: Эненин кучагындай бекем кучак болбос. Эненин мээриминдей күчтүү сезим болбос. Кандай адам болбосун, кайсы жерде жүрбөсүн, эне мээрими аны ар дайым эңсетип, эне кучагына чакырып турат.
4: Себеби жашообуздун жарыгы, өмүрүбүздүн чырагы эне.
5: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир ай өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Май июнь айларында ай өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир ай өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Урматтуу каармандар, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселелериңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
1: Музыка.

0: Здравствуйте, на Беренче радио программа «Кыргызстан». У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Бакыта Шарахманов. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как современные музеи становятся не просто местом хранения исторических артефактов и произведений искусства, а настоящими культурными пространствами для общения, творчества и диалога. В последние годы музеи все активнее меняют привычный формат работы. Сегодня это уже не только выставочные залы и экскурсии, но и интерактивные проекты, творческие перформансы, образовательные программы, мастер-классы и культурные акции, которые привлекают все больше молодежи и широкой аудитории. Одним из самых известных международных культурных проектов уже много лет остается акция «Ночь музеев». Она ежегодно объединяет десятки стран мира и сотни музеев, которые открывают свои двери для посетителей до позднего вечера, превращаясь в живое пространство искусства, музыки, театра и творческих экспериментов. Кыргызстан также традиционно принимает участие в этой международной акции. 18 мая в Национальном историческом музее состоится «Ночь музеев 2026», приуроченная к Международному дню музеев. Тема этого года, объявленная Международным советом музеев, звучит особенно символично. Музеи – пространство, объединяющее разделенный мир. Сегодня, когда мир сталкивается с различными вызовами и противоречиями, культура и искусство продолжают оставаться универсальным языком взаимопонимания между людьми. По данным организаторов, в этом году в рамках акции ожидается более 10 тысяч посетителей. Для гостей подготовлено около 80 культурных и творческих мероприятий. В программе выступления манасчи, концертные номера, показы национальной современной одежды, цирковые представления и другое. Ну и особое внимание зрителей традиционно привлекает программа Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как меняются музеи в Кыргызстане, почему ночь музеев становится все популярнее, как искусство помогает объединять людей и почему музей сегодня это уже не только прошлое, но и современное культурное пространство. И сегодня у нас в гостях сотрудник отдела научной пропаганды изобразительного искусства Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, экскурсовод Сергей Пуриков. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Спасибо вам, что нашли время прийти к нам в студию. Насколько я уже наслышан, сейчас вы самая популярная личность у нас в Бишкеке, да, перед началом этой хорошей и нужной акции. Ну, Сергей, не будем тратить времени. Давайте начнем сразу с первого вопроса. Для начала, наверное, расскажите, как Кыргызстан вообще присоединился к международной акции «Ночь музеев».
1: Сама акция, она датируется 1977 годом. Тогда на собрании ИКОМ было утверждено, что 18 мая будет официальным днем музеев, то есть это наш профессиональный праздник. А уже ближе к 2000-м, 99-2000-м годам, постановили, что нужно как-то отмечать более масштабно, и начали устраивать именно акцию «Ночи музеев». Как раз в это же время мы начали подключаться. Но более активно это 8 лет назад буквально.
0: Так то это есть недавно получается?
1: Относительно.
0: Да.
1: Но потому что нам особо было... Музеи развиваются, и переходить из такого сложившегося мнения, что музей – это скучное место, где в основном водят студентов-школьников, чтобы закрывать культурную программу, до места, в которое хочется приходить, музеи к этому долго идут. И до сих пор продолжают идти. То есть сами музеи, они развиваются. И чтобы к нам постоянно приходили, музеи должны трансформироваться. Как и в данном случае наш прекрасный музей изобразительного искусства. Это теперь место, в котором всегда что-то происходит. Это место, в котором люди собираются, зная, что там есть на что посмотреть, есть в чем поучаствовать. Поэтому у нас постоянно на выходных читается курс лекций по истории искусства мировому, истории искусства Кыргызстана, чтобы люди по ним могли втянуться. Курс очень обширный, он не глубокий, а именно поверхностно, чтобы дать понимание, что есть что. Чтобы у людей пропал страх того, что я приду, а я там ничего не понимаю. Буду стоять и с глупым видом смотреть на картину.
0: Ну, лекция проходит интересно, я надеюсь.
1: Да, очень много людей приходит. Буквально каждая лекция – это 60-70 человек.
0: Ага. Поэтому... Разных возрастов, мне кажется. Да?
1: Конечно. Это не только студенты, школьники, это очень много взрослых людей, которые хотят понять искусство, хотят к нему прикоснуться, потому что искусство, оно меняется. Да, современное искусство очень сложно воспринять. Оно имеет огромное количество форм, но также и шедевры классики иногда бывают очень сложно понять. Буквально понять, почему это шедевр, почему он висит в музее. А так как раз на лекциях мы пытаемся это все объяснить.
0: Ну, для того, чтобы рассмотреть картину более-менее детально, я знаю, что нужно смотреть с определенного ракурса, с определенного расстояния, да, и с определенным, скажем так, световым эффектом. Полумрак, либо же даже очень яркое солнце. Это правда или это миф?
1: Нет. У каждой картины есть, конечно же, свой... свое техническое описание, как правильно ее рассмотреть. Но если говорить общими чертами, то да, чем картина больше, тем мы дальше на нее смотрим, чем меньше, тем ближе. Но при этом никто не мешает вам подойти вплотную, рассмотреть каждый мазок, рассмотреть какой-то отдельный сегмент. Понимаете, что искусство, оно очень субъективно. Для каждого человека найдется свое. И то, как вы смотрите картину, все зависит буквально от вас. Если вы хотите, вы можете ее рассмотреть так вплотную.
0: Ну, в принципе, если можно сказать, Сергей, что не только по отношению к картине, но и по отношению к любому предмету, а даже к человеку, можно посмотреть под разными углами.
1: Да.
0: То же самое и картина. Давайте вернемся к акции «Ночь музеев». На ваш взгляд, почему эта акция, ну, с каждым годом становится все популярнее?
1: Поскольку я лично считаю, что мы пытаемся удивить в первую очередь себя, и создать что-то такое, что не было в прошлом году. Мы пытаемся в первую очередь завлечь людей тем, что такого раньше не было в музее. То есть, ну, буквально во дворе нашего музея будет с 6 часов играть прекрасный диджей-сет и выступать детский коллектив танцевальный. И это все перемешку. Опять-таки, в музее всегда должно что-то происходить, и мы в эту акцию показываем, на что способен музей, что он готов предоставить. Это всевозможные соотношения именно современных течений, это, то есть диджей, это будут всевозможные перформансы именно от театральных групп. И это классика, это опять-таки выступление симфонического оркестра, это выступление хора, это проектирование и показ специальных выставок, которые они подготовлены специально под этот день. То есть, опять-таки, показать, что музей способен меняться. Если вы были в нашем музее буквально несколько лет назад и придете сейчас, то вы многое не узнаете. Mm-hmm. Это наша главная задача – показать людям, что в музей нужно ходить постоянно. Если вы были лет 5 назад, 6 назад, ну, стоит сходить и обновить свои воспоминания, либо что-то увидеть новое. И плюс сама программа ночи именно на этот день, она очень масштабная. Но я вас должен поправить, что в этот раз в нашем музее ночь будет проходить 16-го, поскольку 18-е понедельник, и чтобы не вызывало трудностей у рабочих людей, да и нам было полегче, мы с администрацией пришли к тому, что будет 16-го с 11 утра до 24.00.
0: Это надо просто уточнить, наверное, Сергей, что это именно ваше музей,
1: да,
0: изобразительных
1: именно в нашем
0: искусств. Да.
1: Музей Зогапара Айтива. В первую очередь, во дворе музея с 11 до ночи будет действовать ярмарка от Ханбазара. Также с 6 часов до ночи будут выступать всевозможные диджеи со своей программой. На первом этаже музея будет действовать персональная выставка Рахата Убека Айлана. Также с 2 часов будут всевозможные мастер-классы. Это мастер-классы по живописи, акварели, скульптуре, лепке, линогравюре, декоративно-прикладному искусству, оригами. Дальше мастер-классы, демонстрация традиционных ремесел, выставка современного прикладного искусства «Текстиль», где можно как раз-таки посмотреть на взаимодействие именно современного искусства с весьма нами знакомыми вещами, такими как войлок и чай. Что из этого можно сделать и как это можно по-новому преподнести. Второй же этаж у нас будет персональная выставка именно из фондов музея в сопровождении, с музыкальным сопровождением от Института искусств, выставка от посольства Венгрии, Это иллюстрации к венгерским сказкам. Также будет мастер-класс по кубику-рубику. И самое важное – это музыка музея. Презентация музыкальных пьес, написанных специально для нашего музея прекрасным композитором Роланом Сейбековым. Это наш очень хороший друг, с которым мы уже буквально года 4 взаимодействуем. Он один из первых откликнулся на то, чтобы поучаствовать в нашей акции. И с тех пор мы дружим.
0: Ну, данная программа нынешняя, она как-то отличается от предыдущей, прошлогодней?
1: В первую очередь, это, конечно же, музыка музея, потому что мало какой музей может похвастаться, что для него специально написали огромное количество произведений. Как раз-таки Ролан вдохновился искусством и попытался отобразить это искусство в музыке. Он написал под каждое направление искусства пьесу, которую будет презентовать. И мы удостоились чести услышать отрывок, и это на самом деле очень прекрасно. Оно прям затрагивает.
0: Или, как говорится, берет за душу.
1: Да. Опять-таки, Ролан для меня явился в первую очередь диджеем и саксофонистом, а тут он раскрылся в роли композитора, и я был поражен до глубины души.
0: Ну, говоря, Сергей, талантливый человек, он талантлив практически во всем.
1: Да.
0: А, такая будет очень интересная у вас, ну, не акция, может, конкурс, или, я не знаю, или как его еще можно назвать, это образ, художественный образ картин, да, вот?
1: Да.
0: Если можно, я об этом. Очень интересная идея, кстати.
1: Уже несколько лет мы его проводим. Мы предлагаем нашим посетителям в этот день прийти в образе известного художника, либо в образе известной картины, и ближе к концу ночи, около, я бы даже сказал, 9-10 вечера будет происходить награждение за самый лучший образ. Подарки у нас очень веселые.
0: Так, есть еще время, в принципе, да? Буквально завтра же начнется это все.
1: Да, так что подготовиться есть.
0: А вы бы сами в каком бы образе себя представили бы? Художника, либо же персонажа из картины?
1: Я бы пришел в образе Суетного Чекморова.
0: Ух ты.
1: Есть в нашей коллекции его прекрасный портрет, где делается акцент на Чекморова не актера, но художника, в котором прописываются именно глаза. Глаза человека искусства. В этих глазах происходит борьба, попытка вдохновения взять верх над страхом художника, над страхом пустого холста. И это очень хорошо подчеркивается задним планом, где идет столкновение красок. И я бы вот в этом образе пришел.
0: А я вам к какому образе прийти? Кыргызский охотник с соколом на охоте же, да, ну, известно.
1: Если картина. Вы хотите.
0: Хочу, хочу.
1: Ну, можно вас представить, конечно, в образе Чингиза Айтматова. Либо Саекбая Караваева, у которого есть прекрасные портреты как раз за авторством Суетного Чекморова.
0: Супер, спасибо. Сергей, ну а вот вы сказали, что такой вот конкурс, скажем, да, его можно назвать конкурс?
1: Да, конечно.
0: Он уже на протяжении последних лет. А чаще всего, Сергей, какие образы выбирают участники этого конкурса?
1: Ну, конечно же, это произведение всеми нами любимое, всеми нами знакомое, это «Дочь Советской Киргизии». Также неоднократно были ребята в образе Саекбая Караваева, либо они выбирали каких-то манасчи, но кто-то шел дальше и брал художников, кто-то выходил в образе импрессионистов, был один Ван Гог, я точно помню, Клод Мане, и кого мне еще память не изменяет, Дали. Неоднократно его замечательные работы были, дети полностью собранные по кусочкам.
0: Да. Так, Сергей, я вот все время интересуюсь о том, что наша молодежь сейчас в последнее время принимает очень активное, самое активное участие, ну, во всех проектах, экономических, политических, спортивных. Что по поводу вот культурных проектов, насколько активно ведет себя молодежь и насколько активно вы привлекаете именно нашу молодежь?
1: Я не скажу, что приходится прям привлекать. Ага. Молодые люди всегда находятся возле искусства. И, к примеру, волонтеров искать – это тяжело. Но помощников в кругу друзей музея – это, наоборот, легко. Понимаете, молодые люди, они обитают в музее, потому что им нравится ходить по залам. Им нравится это единение с искусством. При том, что музей сам, он молодеет. Вот в нашем отделе очень много молодых людей, которые генерируют идеи, дают их администрации, и администрация очень лояльна по отношению к нашим идеям. И получается, и многие реализовать. Поэтому молодежь видит, что сам музей, он меняется, он готов к этим изменениям, и они к нам приходят. Они приходят к нам работать, они приходят к нам на практику, и они просто живут около музея, поскольку видят, что в музее возможно реализоваться именно таким молодым идеям.
2: Ну, сейчас, Сергей, гаджеты распространились очень сильно, это они очень сильно помогают, конечно, в нашей жизни повседневной, но музей, они тоже же, вы же шагаете в ногу со временем, что-то принимаете новое для того, чтобы, для удобства, скажем, посетителя, но что остается неизменным на протяжении долгих лет, что вы не меняете в музее?
1: Ну, хороший вопрос. Если так подумать, то я скажу, что медальоны. Во время закрытия музея двери закрываются на ключ, продевается специальная веревочка, на конце которой находится деревянный медальон. Завязывается узел, конец веревочки помещается в пластилин, который находится на этом медальоне, и главный смотритель в сопровождении охранников и дежурного с помощью печатки ставит печать музея на этой веревочке и медальоне. Вот так происходит закрытие всех залов
2: это
1: музея.
2: Это же классно. Прям это по-своему как-то уже... Вот, ну не знаю, как-то внушает такое уважение еще одно к музеям, что вот такие традиции сохранились. Так они сохранились еще с давних пор. Медальон, печать, специальный воск, да, вот такой пластилин, да, в сопровождении.
1: Без этого никуда.
2: Не, ну это же классно, Сергей, классно смотрится, да.
1: И атмосфера очень хорошая.
2: По поводу, если технических деталей, у нас скоро начнутся новости часа, как хранятся картины в музее? Там же нужны же особые условия.
1: Нам с этим очень повезло, потому что наше здание – это третье здание, построено в 1974 году. И оно построено именно как музей, чем мы иногда хвастаемся. Потому что обычно музеи, они базируются на каком-то историческом здании. Для нас же специально проектировали музей, где есть два этажа экспозиционных залов и огромное подземелье-хранилище.
2: Огромное?
1: Да. Прям это замечательно, когда ты бродишь по нему, от твоего шага идет эхо по коридорам.
2: Ух ты, классно.
1: Поэтому все искусство, оно хранится в отдельных камерах хранения, в отдельных залах. Есть огромный зал для хранения живописи, огромный зал для хранения декоративно-прикладного искусства, огромный зал для хранения войлок. Это шердаки, авакиизы и юрта. У нас целых две прекрасных, огромнейших юрты. И это все специальные шкафы. Все помещения, там идет постоянное наблюдение по температуре, по содержанию влажности воздуха. Каждый шкаф опечатан, там именно что огромные металлические специальные шкафы, в которых это все хранится. При этом постоянный учет, постоянные сверки. И на самом деле это замечательное место. Когда я только устраивался, нам проводили установочные экскурсии по этим хранилищам. И ты ходишь, и ты это все наблюдаешь, и возможность к этому прикоснуться, это прям божественно. Единственное, что не все возможно вытащить из этих хранилищ и показать людям, поскольку та же графика, которую больше всего в нашей коллекции, свыше 9000 экземпляров, ее нужно экспонировать при определенных условиях. Нужны специальные стенды, нужно специальное стекло, освещение, что не всегда возможно выполнить. Поэтому графику мы только во время небольших выставок можем выставить.
2: Но вы, тем не менее, их выставляете.
1: Да.
2: Это какой-то идет анонс или реклама того, что вот сегодня за долгие годы будет выставлена та или иная картина?
1: Все наши анонсы, они идут на наших соцсетях, особенно на нашей страничке в Инстаграме. Я призываю всех подписываться и следить за анонсами, поскольку это самый верный и доходчивый способ коммуницировать с посетителями.
2: Спасибо. Сергей, сделаем маленький перерыв. У нас сейчас новости этого часа, а потом мы вернемся к нашей беседе.
3: В эфире новости на Беринче радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал указ о присвоении ордена Батыр-Эне матерям, родившим и достойно воспитавшим 7 и более детей. В этом году высокой государственной награды удостоены 1045 матерей со всех регионов Кыргызстана. Орден является одной из высших государственных наград для многодетных матерей в Кыргызстане. Им награждаются женщины, внесшие большой вклад в укрепление института семьи, воспитание детей и развитие общества. Вместе с орденом матерям предоставляются государственные льготы и меры социальной поддержки. В Кыргызстане День матери ежегодно отмечается в 3 воскресенье мая. Праздник был официально учрежден в 2012 году с целью повышения статуса матери, укрепления семейных ценностей и выражения уважения женщинам, посвятившим себе воспитанию детей. В этом году День матери приходится на 17 мая. Во многих регионах страны ко Дню матери проходят торжественные мероприятия, концерты, встречи и церемонии награждения. Представители органов власти, общественных организаций и молодежных объединений поздравляют матерей, ветеранов труда и многодетные семьи. Особое внимание в Кыргызстане уделяется поддержке многодетных матерей. Государство реализует различные программы социальной помощи, включая пособия, льготы и поддержку семей с детьми. В последние годы в обществе активно обсуждается вопрос повышения качества медицинской помощи матерям и детям, доступности детских садов и улучшения условий образования и социальной защиты семьи. В кыргызской культуре образ матери традиционно занимает особое место. Мать считается хранительницей семейных ценностей, воспитателем подрастающего поколения и символом заботы, терпения и мудрости. В народной культуре уважение к матери отражено в пословицах, песнях и национальных традициях. Во многих школах и детских садах страны в преддверии праздника проходят тематические мероприятия, где дети готовят поздравления, концерты и творческие выступления для своих мам. Садыр Джапаров 15 мая с рабочим визитом прибыл в Казахстан. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту имени Хазрет Султан в городе Туркестан. Президент Садыра Джапарова встретил государственный советник Казахстана и другие официальные лица. Садыр Джапаров примет участие в работе неформального саммита глав государств Организации Тюркских Государств. Заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов представил коллективу Национальной академии наук нового руководителя Бекмамбета Джейнбаева. Улан Маматканов сказал, что со стороны главы государства уделяется особое внимание вопросам развития Национальной академии наук. Он отметил значимость Национальной академии наук как важного научного центра страны, сказав о необходимости дальнейшего укрепления научного потенциала, развития исследовательской базы и повышения эффективности научной деятельности в соответствии с современными требованиями. Бекмамбет Джейнбаев назначен президентом Национальной академии наук Кыргызской республики 15 мая вместо Канатбека Абдрахматова. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело 13 мая сравнительный анализ стоимости продуктов в Кыргызстане, России и Казахстане. Исследование охватило основные группы товаров от хлеба и молочной продукции до мяса и овощей. Ситуация на внутреннем рынке. В Кыргызстане наибольший рост продемонстрировали репчатый лук 7%, картофель 6%, баранина 3,3%, говядина 2,4%. Незначительно выросли цены на сахар, мясную муку первого сорта и молоко. Одновременно с этим подешевели на 2,5% куриные яйца и пшеничная мука первого сорта. Стоит отметить, что рост цен на овощи, лук, картофель в мае – сезонное явление, связанное с истощением запасов старого урожая. В соседнем Казахстане зафиксировали аномальный рост цен на макаронные изделия. Спагетти подорожало сразу на 25%. Также там значительно выросла стоимость моркови и риса. Кроме того, в Казахстане подорожали говядина, пшеничная мука первого сорта, макаронные изделия, рафинированное растительное подсолнечное масло. Тем не менее, часть продуктов в Казахстане подешевела. Хлебобулочные изделия, репчатый лук, хлеб из пшеничной муки первого сорта, сахар, песок и картофель. Ситуация с ценами в России и в Российской Федерации ситуация остается более стабильной. Морковь и картофель прибавили по 1,4%, а сахар 1%. Незначительно подорожали и другие продукты. После строительства нового западного автовокзала и переноса Ошского рынка транспортный поток не будет напрямую выходить на Васильевский тракт. Для разгрузки магистрали в Бишкеке строят дополнительные дороги и выезды на северную объездную трассу. Об этом мэр Айбек Юнушалиев рассказал во время встречи с жителями района. По его словам, Васильевский тракт является дорогой дорогой международного значения и магистральной трассой. Поэтому прямых выездов со стороны нового автовокзала и Ошского рынка предусмотрено не будет. Будет только одна развязка. Они будут выезжать по параллельной дороге с западной стороны, которая будет выходить на улицу Профсоюзную. Юнушалиев сообщил, что власти города заранее принимают меры для снижения транспортной нагрузки. В частности, в этом году началось строительство улицы Кронштадтской, которая будет связана с новой дорогой вдоль Ошского рынка и автовокзала. Дорогу планируют продлить на север с выездом на северную объездную трассу. Мы строим эти дороги, чтобы снять нагрузки и исключить в будущем заторы, потому что там будет очень большой поток транспорта. По его словам, благодаря выезду на северную объездную, часть транспорта сможет направляться к рынку и автовокзалу, не заезжая в город. Также Юнушалиев сообщил, что в районе села Достук продолжается проектирование новых сетей канализации и водоснабжения. Коммуникации там были построены ошарным методом. Сейчас мы проектируем и за счет местного бюджета будем строить канализацию и водоснабжение по установленным нормам, сообщил мэр города. В Национальной академии наук при президенте Кыргызской

0: классификации продукции прикладного искусства. Мы должны изучать все продукции прикладного искусства всего Центрально-Азиатского региона, чтобы знать сходства и различия этих продукций, чтобы знакомить всех желающих любителей с достижениями прикладного искусства. Однако, на сегодняшний день существует около 2000 мастеров прикладного искусства. Их труд очень тяжелый, их труд очень трудоемкий. Они делают собственными руками, но их труд до сих пор остается неоцененным. Поэтому я предлагаю создать союз прикладного искусства, чтобы этот союз выдвигал самых лучших мастеров на государственные награды. Кроме этого, для распространения продуктов прикладного искусства нам требуется ежегодное проведение недели прикладного искусства, когда каждый день будет отведен отдельному виду прикладного искусства. Причем эти недели нужно проводить не только в столице, в городе Бишкек, а во всех регионах Кыргызской республики. И только тогда мы получим возможность увидеть собственными глазами достижения прикладного искусства.
1: Еще одна информация в нашем выпуске. В Кыргызстане последний звонок в общеобразовательных школах прозвенит 29 мая. Перенос связан с продлением весенних каникул в марте. Как сообщили в Министерстве просвещения, торжественные мероприятия начнутся в 9 часов. Приказ един для всех школ. Запрещается сбор денежных средств, а также проведение выпускных вечеров в кафе и ресторанах, выезды на природу. Со 2 июня в школах начнется государственная аттестация выпускников. Она продлится до 13 июня. График экзаменов у выпускников 9 классов 2 июня по математике, 5 июня изложение по родному языку и литературе, 9 июня комплексный тест по госязыку, 12 июня по истории Кыргызстана. График экзаменов у выпускников 11 классов 2 июня эссе по родному языку и литературе, 5 июня по математике, 9 числа по истории Кыргызстана, 12 июня комплексный тест по госязыку. Как сообщает Кыргызгидромет, днем местами в Ошской и Баткенской областях кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской долине 23-28, в Сусамырской до 23, в Талаской долине 23-28, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 33 градусов, в Высокульской области 19-24, в Нарынской до 26. В Чолпанате без осадков, температура воздуха днем от 19 до 21 градуса. В Бишкеке осадков не ожидается. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 26-28 градусов.
2: Вы продолжаете слушать Биринчи радио. В эфире программа «Кыргызстан». В студии микрофона Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Бакыташ Рахманов. Сегодня в нашей программе мы говорим о том, как современный музей становится не просто местом хранения исторических артефактов и произведений искусства, а настоящими культурными пространствами для общения, творчества и диалога. В последние годы музеи все активнее меняют свой привычный формат работы. Сегодня это уже не только выставочные залы и экскурсии, но и интерактивные проекты, творческие перформансы, образовательные программы, мастер-классы, культурные акции, которые привлекают все больше молодежи и широкой аудитории. Одним из самых известных международных культурных проектов уже много лет остается акция «Ночь музеев». Она ежегодно объединяет десятки стран мира и сотни музеев, которые открывают свои двери для посетителей до позднего вечера, превращаясь в живое пространство искусства, музыки, театра и творческих экспериментов. Ну и мы, Кыргызстан, также традиционно принимаем участие в этой международной акции. И вот особое внимание зрителей традиционно привлекает программа Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. В рамках «Ночи музеев» здесь вновь состоится творческий конкурс на лучший художественный образ. В общем, будет очень интересно, и стоит отметить, что именно само это мероприятие начнется уже завтра, в субботу, 16 мая. И об этом мы говорим с нашим гостем, сотрудником отдела научной пропаганды изобразительного искусства Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Сергеем Пуриковым. Сергей, ну, по новостям слышали, скоро-то экзамены, да, немного вот вернемся назад, скоро уже летние экзамены начнутся, и вот, возможно, даже

0: Эта акция «Ночь музеев» как-то кому-то подскажет сделать свой правильный выбор. Ведь бывают же такие случаи, помните, известные актеры пришли с другом на прослушивание или на какую-то сцену сыграть так, просто так. И в итоге он оказался вместо друга и стал очень известным артистом. Так что надеюсь, что вот эта завтра акция поможет нашим выпускникам уже выбрать свой правильный путь. По поводу акции. Сегодня музей все больше меняется, я уже об этом ранее говорил. А вот на ваш взгляд, какой должен быть сейчас современный музей?
1: Как по мне, современный музей должен представлять из себя дом культуры. Это должно быть место, которое наполнено активностью. Я не имею в виду мероприятия, я имею в виду, что придя в это место, мы можем в чем-то поучаствовать, мы можем что-то делать. Это обязательно проведение мастер-классов, это обязательный интерактив. Сейчас очень много выставок проходит с интерактивными зонами, где можно приобщиться к самой выставке, к деталям этой выставки. К примеру, выставка «Текстиль», которая проходит у нас, там есть три интерактивных зоны, в которых можно поучаствовать в создании шканачия, курака и даже шердака. То есть завлечение посетителя в сам музей, в само искусство. И обязательно это соцсети, поскольку, да, музей работает в основном через показ, но это не меняет того, что люди в основном сидят в соцсетях. И обязательно должен у музея быть аккаунт везде и всюду, в которых должно показываться, что в музее весело, что в музее интересно и что до музея легко добраться. К музею очень легко приобщиться. Человек способен понять, что там происходит, и способен в этом поучаствовать.
0: Получается, цель такова: легко зайти, но трудно выйти из музея, чтобы остаться, остаться, еще раз остаться. Вот, ну, вы поняли, о чем я
1: говорю. Вы не поверите. Ага. Так и проектировался наш музей, что когда в 1974 году он открыл двери для посетителей, выяснилось, что очень сложно найти выход. Зал, хоть он в виде квадрата, но каждый зал идет друг за другом, и выход, он как бы сбоку. Но не все его могли отыскать, поэтому смотрителям неоднократно подходили и просили показать, где выход.
0: Понятно. Сергей, но если мы такую культурную часть сегодня с вами затронули, хочу вам сказать, что и сегодня тоже произошло очень хорошее культурное открытие, мероприятие, да, в городе Нарын. Открылся Центр традиционных ремесел при Нарынской областной государственной историко-этнографического музея имени Мамбеталиевой. И вот, как отмечается, эта площадка создана для сохранения и популяризации национального прикладного искусства, а также поддержки мастеров, работающих с традиционными кыргызскими ремеслами. И вот на мероприятии находится и наш корреспондент Айдай Назаркулова в городе Нарын. И вот сейчас она, наверное, более подробно по прямой телефонной связи расскажет о том, как состоялось мероприятие и где сейчас находится непосредственно Айдай. Айдай, здравствуйте!
2: Сегодня состоялось открытие Центра традиционных ремесел при Нарынском областном государственном историко-этнографическом музее имени Мамбеталиевой. Вот необходимо отметить, что этот самый центр расположен прямо в центре Нарына, на площади, и он будет доступен всем посетителям в любое время. Необходимо отметить, что сам центр был открыт при поддержке Международного информационно-сетевого центра по охране нематериалов реального культурного наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ЮНЕСКО и Республики Кореи. Сегодня на открытии этой галереи присутствовало большое количество гостей. Мы также ознакомились с тем, что представлено в этой галерее. И здесь есть главный зал, где художники и рукодельники, рукодельницы могут демонстрировать свои работы. Также есть возможность для выставки работ именно художников. Здесь есть такая, в подвале самого здания есть две такие комнаты для того, чтобы проводить воркшопы. Вот именно на этих воркшопах детей и всех желающих смогут научить именно рукоделию для того, чтобы вот это передавалось дальше следующим поколениям.
3: Байк Габатова, Анара Казахбаевна, директор исторического музея. Сегодня у нас большое событие. Мы здесь открываем центр ремесленников, который поддерживала Корейская Республика, именно компания ИЧКАП. Это проект был организован в трех музеях. Вы, по-моему, уже знаете, это Визо музей в Бишкеке, Курманган Датка музей в Найскуле и в Наране у нас. Мы, получается, будем центром традиционных ремесленников и будем здесь обучать вот эти навыки ремесленников молодому поколению. У нас есть воркшоп-зоны, мастерские, и материалы мы все оборудованы. И они вот в том числе оборудовали нам кафетерии, магазин сувенирный, где наши ремесленники могут реализовать свои продукты. И это способствует нашему культурному обмену или культурному туризму. Так, в основном в Нарынской области развито войлочное дело, это шердаки. Как вы видите, у нас везде висят наши шердаки, алагиизы, чи. У нас на улице сейчас под открытым небом организованы мастер-классы. Именно наши ремесленники вам покажут вживую, что делать, как вот это все предоставить. И нам нужно это создать базу. У нас много ремесленников. Издавна Нарынская область славилась вот именно войлочным делом.
2: Основной акцент этого центра направлен на изготовление, демонстрацию традиционных войлочных изделий, элементов юрты, предметов быта, одежды и сувениров. Вот сегодняшний центр, здесь будет расположен также небольшой магазинчик, который смогут посещать туристы и тоже приобретать вот именно то, что было создано нашими рукодельницами. Местные жители также были очень рады тому, что такой центр открылся. Необходимо отметить, что Нарын давно славится именно своим ремесленничеством.
4: Это в рамках продолжения нашего пресс-тура, когда мы, по-моему, позавчера были в Чуйской области, мы объехали все объекты культурного наследия и археологический объект, а сегодня вот мы приехали в Нарын на открытие музея, зала, который был построен и при помощи наших партнеров из Кореи, международной организации ИЧКАП. И сегодня мы тут делаем открытие выставочного зала в городе Нарын. И этот день посвящен также к празднованию Международного дня музеев 18 мая. И вот сегодня мы руководство музея широко открывает свои двери для посетителей, для туристов, для гостей. Как вы сегодня все видели, здесь показано очень много работ именно ремесленников. Этот зал посвящен для ремесленников. Тут вы можете видеть различные работы тушкизы, сайма и другие экспонаты.
2: Многие рукодельницы, которые приехали на открытие, и также работники самой галереи очень рады тому, что они теперь у них есть такое свое место, где они могут представлять свои работы.
0: Спасибо, Айда. Напомню, что сегодня в Нарыне открылся Центр традиционных ремесел при Нарынской областной госисторическо-этнографического музея имени Мамбеталиева. И новая площадка, она создана для сохранения и популяризации национального прикладного искусства, а также поддержки мастеров, работающих с традиционными кыргызскими ремеслами. Об этом нам только что с места события рассказала по прямой телефонной связи наш корреспондент Айдай Назаркулова. Но мы возвращаемся, Сергей, к нашей уже теме непосредственно. Это акция «Ночь музеев», которая завтра уже стартует в вашем изобразительном музее. И тема сегодняшнего, тема вообще этого года, да, эта акция, это «Музей объединяет разделенный мир». А вы как понимаете этот смысл? Как разделенный мир?
1: Я думаю, что это можно интерпретировать как разделенные миры между поколениями. Угу. Для нас это особенно актуально, поскольку сложно принимать то, чем увлекается молодежь, чем оно живет. И когда это будет показано на широкую общественность, когда мы это сможем показать в музее, люди поймут, что, в принципе, не так мы сильно и отличаемся. Везде есть дух бунтарства.
0: Ну, как же без этого?
1: Да, особенно в искусстве. Поэтому я думаю, что как-никак мы программу очень сильно угадали.
0: А вы действительно считаете, что искусство может объединить людей?
1: искусство и должно объединять людей. Потому что, хоть я и говорю, что искусство субъективно, но при этом само искусство, желание познать это искусство, оно сплочает. Ведь мы с вами, если встретимся возле картины и долго будем над ней стоять, yeah. рано или поздно между нами завяжется диалог, чтобы uh-huh. хотя бы понять, кто что видит. А если это современное искусство, то еще и спор.
0: Очень интересная мысль. Мне понравилась. Действительно. Хочешь ты этого или не хочешь, но диалог состоится, когда просто два человека станут перед одной... Два незнакомых, я имею в виду, да. человека перед одной из картин. Действительно, да.
1: При этом этот диалог, он постоянно происходит как в стенах нашего музея, так и среди художников, которые пытаются своими идеями, свои идеи передать через картины. И что мне всегда нравится, что картины — это и вправду про диалог, когда художник говорит со зрителем, но иногда это превращается в сплошной монолог, когда художник излагает на нас свои идеи, но в то же время мы просто молчим и наблюдаем что-то прекрасное.
0: А сейчас в век социальных сетей, интернета, это не мешает?
1: Ни в коем случае.
0: Музею изобразитель, ну вообще музеями.
1: Наоборот.
0: Если это какая-то вот контактная часть, которая, наоборот, цепляет.
1: Мы смогли подстроиться под время. Музеи оцифровываются. Да. Наши коллекции оцифровываются, но раньше оно выставлялось только на нашем сайте. Но теперь, благодаря масштабному проекту, который нам помогала вести Корейская Республика и наше государство, был создан сайт, который объединил сразу 5 музеев, и на этом сайте выкладываются цифрованные работы. Это не только живописи, графика, прикладное искусство, но это также фотографии, это письма.
0: Письма?
1: Письма. Это с исторического и с музея Фрунзе. И как раз-таки у нас имеются несколько стендов, на которых можно... помимо со мной основной экспозиции, подойти и просмотреть как раз-таки оцифрованные работы со всех этих музеев, что как раз-таки добавляет к опыту посещения, добавляет иммерсивности и погружения.
0: Музей изобразительных искусств, где вы работаете имени Гапара Актива, вы можете рассказать секрет, какая самая считается старинная картина и какая считается самым, скажем так, последней из последних, но самая модная?
1: Это сложно.
0: Или это просто секрет, не будем это все-таки раскрывать перед нашими радиослушателями.
1: Ну, я скажу лично для меня, какая самая прекрасная работа. Это в первую очередь «Майолика. Царевна Лебедь» за авторством Врубеля. Потому что он прекрасна тем, что это майолика. То есть керамика, покрытая глазурью, и она не одна. Существует картина, но она находится в Третьяковке. При этом картина сама по себе очень яркая, в то время как майолика, наоборот, очень тусклая. Между ними разница 1.5 месяца, Врубель их ваял одновременно, и в надежде на то, что хотя бы одна из работ попадет в нужный зал под нужный свет. И что отдельно мне нравится, что в этих работах он уходит от лика своей жены, которая как раз играла в постановке «Царевну», и делает акцент на одежду. На платье, на момент, когда крылья складываются, волны расступаются, и перед нами является прекрасное платье.
0: Хорошо. Сергей, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. У меня просто вопрос. Сейчас же люди, многие, они хотят, но не имеют возможности ходить в музей. Вот что вы пожелаете таким людям, чтобы все-таки они сходили в музей?
1: Я желаю найти в себе силы перебороть этот страх непонимания, и все-таки прийти к нам, потому что...
0: Я имею в виду недопонимание, нету просто времени, не хватает сходить в музей, работаю. Ну, я не про себя вообще говорю.
1: Ну, музей открыты выходные. Музей пытается идти навстречу как раз-таки рабочим людям, поэтому и суббота, и воскресенье наши двери открыты. Но если даже дойти не получается, то всегда можно открыть наш сайт и просмотреть... как раз-таки коллекцию нашего музея. Очень много работ оцифровано, при этом в очень хорошем качестве. Есть пояснительные записки, либо же можно покопаться в наших соцсетях.
0: И тем более, что завтра музей изобразительных искусств будет открыт до позднего вечера, так что можно даже прийти завтра, да?
1: И остаться на всю ночь.
0: Спасибо. Сегодня мы поговорили о том, как меняются музеи в Кыргызстане, почему акция «Ночь музеев» становится все популярнее. И в этом нам помог сегодня наш гость, сотрудник отдела научной пропаганды изобразительного искусства Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Атиева Сергей Пуряков. Сергей, большое вам спасибо. Удачи вам завтра.
1: Спасибо, что пригласили.
0: И не только завтра, а вообще. У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров сегодня, 15 мая, в рамках рабочего визита в город Туркестан Республики Казахстан, встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога и динамичное развитие кыргызско-узбекских отношений, основанных на принципах добрососедства, взаимного уважения и стратегического партнерства. Особое внимание было уделено продвижению совместных инициатив торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Лидеры двух стран подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-узбекского стратегического партнерства, расширению многопланового взаимодействия и координации совместных усилий в целях обеспечения устойчивого развития, стабильности и безопасности в регионе. Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях и законы об основах профилактики правонарушений и о тишине. Документ направлен на защиту здоровья граждан от вредного воздействия повышенного уровня шума. Согласно изменениям, органы внутренних дел и органы местного самоуправления получили полномочия рассматривать нарушения закона о тишине и накладывать взыскания. При этом фото, видеофиксация и специальные акты смогут использоваться как доказательства по делу. Также граждане, представители общественных организаций, квартальные комитеты и управляющие компании смогут участвовать в профилактике нарушений тишины, составлять акты и передавать их в уполномоченные органы. Кроме того, законом уточняется, что требования о соблюдении тишины не будут действовать с 22:00 31 декабря до 3 часов утра 1 января, а также в государственные праздничные дни с 10 часов вечера до 3 часов утра. Отдельно отмечается, что к нарушениям тишины теперь относятся и строительные работы, проводимые в запрещенное время. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев с 11 по 21 мая проводит серию встреч с жителями всех районов столицы. Основная цель мероприятия – обсуждение проблем городской инфраструктуры и работы городских служб в формате прямого диалога с населением. Сегодня встреча проходит в Ленинском районе в Бишкекском государственном университете имени Карасаева. Подробно с места события расскажет наш обозреватель Эрмек Актанов. Эрмек, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Ханат. Цикл встреч уже стартовал ранее в Свердловском районе, в Первомайском районе мероприятия прошли. И вот очередь дошла до Ленинского района. Встреча запланирована в Бишкекском государственном университете имени Карасаева. И буквально с минуты на минуту встреча начнется. И жители Свердловского района могут задать вопросы главе города. А вопросов, как мы видели по предыдущим районам, очень много. Много вопросов касается озеленения нашей столицы, дорог, питьевой воды, работы общественного транспорта. Много задают вопросов именно жители жилмассивов. Мы знаем, что около 48 жилмассивов вокруг Бишкека. И здесь тоже есть насущные проблемы, которые необходимо решать. В некоторые места вот общественный транспорт не ходит. Например, вот улица Льва Толстого, это тоже такой важный вопрос, чтобы пускать туда уже линии автобусные. Стоит отметить, что сегодня в ходе беседы ряд жителей озвучили вопрос земельной амнистии, прокладки канализации, обеспечения питьевой водой. И вот Айбек Джунушалиев на месте дает распоряжение руководителям ведомств для оперативного решения проблем. И глава города подчеркнул недопустимость бюрократии и формальных ответов при работе с населением, также которые вошли в состав столицы в рамках административно-территориальной реформы. Мы все знаем, что Бишкек расширился намного, и там тоже ожидается много такой работы, которая должна проводиться для того, чтобы столица на самом деле была столицей и привлекала туристов и так далее. И вот сегодня в рамках вопросов и ответов будут звучать те же, может, насущные проблемы, которые звучали и в других районах столицы Кыргызстана. И особый акцент здесь делается на ликвидации, например, дефицита места в учебных заведениях, переполненность классов, и также говорится о том, что необходимо запускать новые школы, расширять территории действующих школ, и много таких личных вопросов, которые могут не решаться на уровне тех или иных министерств или городских служб и так далее. Вот такая информация к этому часу, фанат.
0: Спасибо, Эрмек. Напомним, что мэр Бишкека Айбек Джунушалиев с 11 по 21 мая проводит серию встреч с жителями всех районов столицы. И сегодня встреча уже проходит в Ленинском районе, в Бишкекском государственном университете имени Карасаева. А нам только что об этом сообщил с места события наш обозреватель Эрмек Актанов. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра 16 мая местами в Ошской и Баткенской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. В высокогорных районах прогнозируется снег, на остальной территории осадков не предвидится. На высокогорных участках дорог возможно гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 7-12, днем плюс 23-28. Талаская долина ночью плюс 6-11. Днем плюс 23-28. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 13-18. Днем плюс 28-33. Иссык-Кульская область ночью плюс 4-9. Днем плюс 19-24. Нарынская область ночью плюс 2-7. Днем плюс 21-26. В Бишкеке осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10. Днем плюс 26-28.
2: Биринчи радионун жарнама кызматы.
3: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
4: Эненин кучагындай бекем кучак болбос. Эненин мээриминдей күчтүү сезим болбос. Кандай адам болбосун, кайсы жерде жүрбөсүн, эне мээрими аны ар дайым эңсетип, эне кучагына чакырып турат.
5: Себеби жашообуздун жарыгы, өмүрүбүздүн чырагы эне.
6: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров с рабочим визитом находится в Республике Казахстан. Президента Садыра Джапарова встретил государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин и другие официальные лица.
1: На флагштоках аэропорта вывешены флаги государств-членов ОТГ. Растеряна ковровая дорожка, вдоль которой выстроен почетный караул. В рамках рабочего визита президент принял участие в работе неформального саммита глав государств организации Тюркских государств. В работе саммита приняли участие главы государств ОТГ, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана, а также главы государств-наблюдателей организации Тюркских государств и генеральный секретарь организации. В рамках мероприятия, посвященного теме искусственный интеллект и цифровые развития, глава государства представил опыт Кыргызстана в области законодательного регулирования, цифровой трансформации, внедрения государственных цифровых платформ и электронных услуг для граждан, а также развития цифрового образования. Особое внимание уделено совместным проектам в рамках ОТГ, включая создание цифрового транспортного коридора, внедрение электронных документов для международных грузоперевозок, а также развитие сотрудничества в сфере цифровой экономики. Садыр Джапаров отметил значимость организации тюркских государств на мировой арене.
2: Türk Memleketler Uyumu'nun işmerdüğülüğü özgöçe manigeye, cananın ösüp gelecekken potansiyalı menen kadır barkı, bizdin dostluğu uzdun bekemdigin, cana birimdigi bizdin küçün açık görsötüp duradı. Bugünkü summit'in teması, casalma intelek, cana sanaripti gönügü, zaman talavuna layık.
3: Для нашей страны ОТГ очень важна. Товарооборот Кыргызстана с государствами организации тюркских государств за последние годы увеличился почти на 62%. Считаю, что это достижение является показателем того, что мы движемся в правильном направлении. В целях расширения торгово-экономического сотрудничества, направленного на увеличение капитальных вложений и обмен рынками сбыта производимой продукции и услуг, вопросы искусственного интеллекта набирают обороты, и мы должны идти в ногу со временем.
2: Белгилеймин. Азыркы мезгил бул багытта кызматташтыкты чыңдоо жана күчөтүү мезгили. Биздин биргелешкен аракеттер, билим алмашуу жана технологиялык интеграция аркылуу гана заманбап дүйнөнүн талаптарына жооп бере алабыз.
1: Садыр Джапаров 15 мая в рамках рабочего визита в город Туркестан, Республика Казахстан, встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога и динамичное развитие кыргызско-узбекских отношений, основанных на принципах добрососедства, взаимного уважения и стратегического партнерства. Особое внимание было уделено продвижению совместных инициатив торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Лидеры двух стран подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-узбекского стратегического партнерства, расширению многопланового взаимодействия и координации совместных усилий в целях обеспечения устойчивого развития, стабильности и безопасности в регионе. Неофициальный саммит стал важной площадкой для продвижения стратегического диалога между тюркскими государствами по вопросам эффективного использования преобразующего потенциала искусственного интеллекта, цифровых инноваций и передовых технологий в целях содействия устойчивому экономическому росту, совершенствованию государственных услуг и укреплению региональной безопасности. Как отметил политолог из Республики Казахстан Айдин Сайфуллин.
4: ОТГ планировалось, я думаю, никто даже не мог представить, во что это вольется, планировалось как культурно-историческое объединение, то бишь больше говорить о прошлом. Сейчас мы видим, да, и повестка этого неформального саммита – это искусственный интеллект. То бишь мы уже говорим о будущем. У саммита неформального, формального, в целом у организации мы видим, что есть перспективы роста, мы видим, что действительно кооперация растет, мы видим, что интерес к самой организации тоже растет.
1: Добавлю, что организация тюркских государств – международная организация, созданная для укрепления сотрудничества между тюркскими странами. Основные цели ОТГ включают создание благоприятных условий для торговли и инвестиций между странами-участницами, поддержку тюркского мира, традиций и культурных ценностей, научных исследований и обмен опытом в области образования, обсуждения и согласования позиций по важным международным вопросам. Эрмек Актанов, Беринчи Радио.
0: По поручению президента Садыра Джапарова Кирова по всей стране прошли масштабные циклы встреч представителей власти с населением, которые провели открытый диалог с жителями региона. Все подробности у Эрмек Актанова.
1: Практически во всех регионах Кыргызстана жители поднимали вопрос социально-экономического характера, состояние инфраструктуры, обеспечение базовыми услугами и развитие сельских территорий. Одной из самых обсуждаемых тем стала проблема чистой питьевой воды. Люди жаловались на устаревшие водопроводные сети, слабое давление воды, частые аварии, отсутствие централизованного водоснабжения в отдельных селах. По многих населенных пунктах граждане просили ускорить строительство водозаборов и замену старых труб. Не менее актуальной темой стало состояние автомобильных дорог. Жители разных областей сообщали о разрушенных внутренних дорогах, отсутствии асфальта между селами и необходимости капитального ремонта мостов. Особенно часто звучали просьбы о строительстве подъездных дорог к отдельным населенным пунктам, а также установки уличного освещения. В сельских районах граждане поднимали вопросы ирригации, нехватки поливной воды. Фермеры жаловались на изношенные каналы, нехватку насосных станций и плохое распределение воды в сезон полива. В ряде регионов обсуждались необходимость строительства новых водохранилищ и очистки арыков. Жители также просили государственную поддержку сельхозпроизводителей, льготные кредиты, снижение цен на ГСМ, удобрения и семена. Во время встречи много обращений касалось сферы образования. Родители и педагоги поднимали вопросы нехватки школ и детских садов. В отдельных населенных пунктах жители просили построить школы, спортивные залы и обеспечить учебные учреждения современным оборудованием. Большой блок обращений касался здравоохранения. Жители региона говорили о нехватке врачей, медоборудования и автомобилей скорой помощи. Люди просили провести капитальный ремонт сельских ФАПов и больниц, открыть новые медицинские пункты и обеспечить население доступными лекарствами. Молодежь в регионах поднимала проблему безработицы и отсутствие возможности для трудоустройства. Звучали предложения по строительству новых предприятий, открытию профессиональных учебных центров и созданию условий для развития малого и среднего бизнеса. Например, в Чуйской области жители поднимали вопросы хаотичной застройки новостроек, нехватки инженерных сетей и социальных объектов. При городах Бишкека люди жаловались на проблемы с электричеством, отсутствием канализации и нехватка общественного транспорта. В Нарынской области поднимались вопросы подготовки к зимнему периоду, обеспечения углем и улучшения условий жизни в высокогорных районах. Жители просили ускорить строительство социальных объектов и улучшить качество мобильной связи и интернета. В ходе встречи полпредпрезидент отметил, что в Акталинском районе уделяется особое внимание. К 93-му району планируется открытие ряда объектов. Кроме того, постепенно решаются вопросы дорожной инфраструктуры. А за счет республиканского бюджета в районе строятся и вводятся в эксплуатацию социальные объекты.
5: С 2013 года в Акталинском районе вопросам развития уделяется особое внимание. Благодаря поручениям президента постепенно решаются проблемы, которые накапливались на протяжении многих лет. Сегодня можно сказать, что ситуация меняется, реализуются новые проекты, открываются объекты, улучшаются условия для жителей. Все озвученные ранее вопросы поэтапно находят свое решение. В этом году мы планируем отметить 90-летие района на достойном уровне, с рядом значимых открытий и позитивными результатами, которые смогут увидеть и оценить сами жители.
1: Одной из поднятых тем стала проблема пастбищных дорог. Житель села Чолок Каин Мамытов сообщил, что у жителей возникают трудности при перегоне скота на пастбище через дорогу Бутокей. Он попросил провести ремонт участка протяженностью около 3,5 километров. По его словам, эта дорога значительно сокращает путь для животноводов.
6: Арпа жайлоосуна көчүп кону боюнча ушуга бизге жардам берсеңиздер жакшы болот да. Себеп дегенде бизде Бутокей деген жол бар, аягы менен техника катталат.
5: Если есть возможность, хотелось бы, чтобы обратили внимание на нашу ситуацию и помогли. Дело в том, что у нас есть дорога в Батакей, но она в очень плохом состоянии. Техника практически не проходит. Особенно тяжело становится зимой. Без спецтехники мы фактически остаемся отрезанными. Дорога сложная, добраться можно только с большим трудом, иногда на это уходит почти полдня. Мы уже давно поднимаем этот вопрос, потому что это напрямую влияет на нашу жизнь, на доставку продуктов, доступ к услугам и безопасность. Хотелось бы, чтобы эту проблему все-таки решили и обеспечили нормальные условия для проезда в любое время года.
1: А вот в Талаской области сельчане акцентировали внимание на поддержке фермеров, развитии ирригационных систем и доступе к сельхозтехнике. Многие жители жаловались на высокие цены на удобрения и сложности с реализацией сельхозпродукции. Также обсуждались вопросы ремонта школ, домов культуры и спортивных объектов. В Джалабадской области граждане поднимали вопросы питьевой воды, реконструкции дорог и строительства новых социальных объектов. В отдельных районах жители просили решить проблемы с незаконным использованием земель и ускорить оформление документов на земельные участки. Кроме того, звучали просьбы об открытии новых предприятий и создании новых рабочих мест. В Ошской области одной из главных тем стала проблема внутренних дорог и ирригации. Жители говорили о нехватке поливной воды, ремонте каналов и поддержке аграрного сектора. Молодежь поднимала вопросы трудоустройства и профессионального образования. В ряде населенных пунктов обсуждались проблемы нехватки мест в школах и детских садах. В Баткенской области, помимо традиционных социальных вопросов, жители уделили особое внимание безопасности приграничных территорий. Граждане просили ускорить строительство жилья, дорог и объектов инфраструктуры в приграничных селах. Также поднимались вопросы водоснабжения, поддержки фермеров и развития малого бизнеса. В Иссык-Кульской области особое внимание уделялось вопросам экологии и туризма. Жители говорили о необходимость защиты озера Иссык-Куль от загрязнения, строительства очистных сооружений и ликвидации стихийных свалок. Кроме этого, поднимали вопрос строительства детских садов. Приехала из села Энчелеш. Причина моего приезда – мои внуки растут, а детского сада нет. Сама стала детским садом. Утром у меня старшая группа, затем средняя, младшая, а когда доходит до четвертой группы, уже ходить не могу. Если говорить честно, хоть наше село и небольшое, мы никак не можем отремонтировать детский сад, построенный в 70-е годы. Штукатурим известью, снова осыпается. Нам нужен новый детский сад. Мои внуки, не успев попасть в детский сад, уже идут в школу.
7: По этому поводу ответил аким Аксуйского района Канатбек Калдаралиев.
1: Детский сад там есть, но он маленький. Сейчас строится школа на 225 мест. Если школа будет введена в эксплуатацию в этом году, мы готовим прежнее здание школы под детский сад. В городе Бишкек жители столицы поднимали вопросы пробок, нехватки парковок, состояния общественного транспорта и загрязнения воздуха. Горожане также говорили о хаотичной застройке, нехватке зеленых зон и необходимости модернизации инженерных сетей. Одной из частых тем стали проблемы дворовых территорий и уличного освещения. Мэр города Бишкек Айбек Нушалиев ответил на вопрос об остановках общественного транспорта, на которых размещены точки по продаже кофе и фастфуда вместо комнат для ожидания транспорта. С 11 мая по поручению президента Садыра Джапарова, руководителя областей, главы районов, мэры городов, руководителя Айлыкмэтю провели цикл встреч населения. Данное мероприятие организовано в целях сокращения бюрократии и оперативного решения актуальных проблем на местах. Каждый руководитель, согласно утвержденному графику, провел встречи в регионах, где вопросы граждан были выслушаны в прямом контакте. Как отметил эксперт Харят Усманалиев, встречи проходили в открытом формате и транслировались в прямом эфире телеканалов УТРК и ЛТР.
8: Действительно, очень много вопросов так называемого местного значения. Это те вопросы, которые актуальны для того, той или иной местности, района, скажем так, или области, но которые не связаны, так сказать, с вопросами жизнедеятельности в целом государства на высоком уровне, на центральном уровне, или с другими районами. Мы видим, что у нас, да, она существует, это объективно, что отдельные, скажем так, области в силу сложившихся исторически, может быть, значит, условий, они не совсем равномерно развиты. Где-то есть большое количество населения, да? Есть такие районы, там, скажем так, Красуйский или Сокол-Укский, где там больше 200 тысяч, только в одном районе. Да? Есть области, которых и до 200 тысяч не дотягивает. Есть области целые. Да? Они там, на этом вот уровне вот этих самых, так сказать, местных властей должны быть решены Потому что за то, как идет это обсуждение, оно смотрит вся страна, еще смотрят другие, так сказать, соседи наши. Предложил бы, наверное, ввести систему хурултаев на местном уровне. По такому же принципу образуются там саильных, там, кенеши, там, депутаты, активисты. Но чтобы они проводили до большого хурултая на республиканском уровне, проводили, проблема-то не исчезает, да? Угу. Проводили курултай такого вот областного значения, понимаете, да? И это не запрещено. Это вот в Конституции, вот в разделе 4, там тоже об этом говорит, что такие вопросы могут выноситься местного значения как раз на такие собрания или сходы.
7: Подобная практика регулярного общения власти с населением поможет ускорить решение накопившихся проблем и повысить ответственность местных руководителей перед гражданами. Ремек Актанов, Беринчи радио.
0: В Кыргызстане рассматриваются меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. В частности, предлагается временно снизить налоги на бензин марки АИ-92. В Кыргызстане предлагают временные меры для стабилизации цен на горюче-смазочные материалы и снижения дополнительной нагрузки на население. Согласно инициативе Кабинета министров, с 15 мая по 30 сентября 2026 года налог на добавленную стоимость на бензин марки АИ-92 предлагается временно снизить до 8%, а на дизельное топливо обнулить. Как отмечается, такие меры направлены на предотвращение резких ценовых колебаний на внутреннем рынке топлива. По словам главного специалиста Управления анализа, отчетности и взаимодействия с ИЭК службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Айпери Дюсубековой, решение позволит поддержать стабильность цен и обеспечить бесперебойное снабжение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.
9: У нас в стране есть список социально значимых товаров, который утвержден постановлением Кабинета министров. И на эти товары со стороны службы проводится еженедельный мониторинг, также проводятся разъяснительные мероприятия в целях недопущения необоснованного роста цен. На данный момент по итогам мониторинга у нас в стране именно по продовольственным товарам таких резких изменений цен нету, скачков нету. Стабильные цены.
0: Ежегодная потребность Кыргызстана в нефтепродуктах составляет около 1 миллиона 600 тысяч тонн. Поскольку страна в значительной степени зависит от импортного топлива, вопрос стабильных поставок имеет стратегическое значение для экономики. Отмечается, что поставки нефтепродуктов из России продолжаются в стабильном режиме, а государственные органы принимают меры для недопущения дефицита топлива на внутреннем рынке. При этом ситуация на Ближнем Востоке оказывает влияние и на мировой нефтяной рынок. В результате растут закупочные цены на бензин и дизельное топливо, поступающие в Кыргызстан из России. Президент Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов отметил, что в соседних Узбекистане и Таджикистане стоимость топлива сегодня на 15-20 сомов выше, чем в Кыргызстане.
10: Россия Федерация баяқында кейбирде сезондук арзандатуулар болот.
11: В начале, с учетом сезонности, компании закупают топливо заранее и формируют запасы. За счет этого удается сдерживать цены и сохранять их стабильность. Сейчас стоимость формируется, исходя из текущих поставок и средних объемов на рынке. Если сравнивать с соседними странами, то у них цены сегодня в среднем на 20 сомов дороже. В частности, по дизельному топливу и бензину разница с Узбекистаном и Таджикистаном составляет порядка 10-15 сомов.
0: В то же время среди населения нередко звучат вопросы о том, почему в соседнем Казахстане цены на топливо остаются ниже. Причины такой разницы прокомментировал руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.
11: Сейчас оставшаяся часть расходов покрывается государством за счет субсидий. Такая практика применяется и в сфере электроэнергии. К примеру, ее себестоимость составляет около 3 сомов, однако населению она отпускается по 1 сому 64 тыина. Разницу компенсирует государство. Поэтому, если бы Кыргызстан обладал значительными нефтяными ресурсами, как, например, Казахстан, у нас также была бы возможность субсидировать топливо на аналогичном уровне.
0: Эксперты отмечают, что снижение налоговой нагрузки на бензин АИ-92 и полное обнуление налогов на дизель дизельное топливо, направлены не только на сохранение стабильности внутреннего рынка, но и на поддержку экономической активности и снижение расходов граждан. Если предложение будет одобрено, льготный налоговый режим может действовать до конца сентября текущего года. Канат Султакеев, Биринчи радио. Кыргызстан стал лидером роста промышленности в ЕАЭС в начале 2026 года. В марте промышленное производство в Кыргызстане выросло на 17,4%. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
12: Кыргызстан показал самый высокий рост промышленного производства среди стран ЕАЭС в январе-марте 2026 года. Объем промышленности в стране увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий показатель по ЕАЭС оказался значительно скромнее и составил около 100%, то есть рост составил всего лишь 0,2%. Помимо Кыргызстана, заметную динамику продемонстрировала Армения с ростом на более чем 13%. Заведующий отделом анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Талантбек Карасартов рассказал о том, что за 3 месяца этого года Кыргызстан показал самый высокий рост производства.
13: За последние годы Кыргызстан сделал настоящий рывок, так сказать. Если в 2019 году объем промышленного производства вырос почти в 2 раза, если тогда общий объем инвестиций, общий объем продукции был 284 миллиарда сумму, то в 2025 году этот показатель вырос на 779 миллиардов сумм. Это говорит о том, что мы идем вперед, создаем новых рабочих мест, улучшаем технологии, расширяем производство. А по итогам первого квартала этого года произведено промышленную продукцию на сумму 227 миллиардов сомов. По сравнению с прошлым годом рост обеспечен на 14%.
12: Помесячная динамика Кыргызстана также выглядит сильной. В марте промышленное производство выросло на 17,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что подтверждает ускорение в секторе. На фоне непростой мировой экономической ситуации, колебаний цен на сырьевых рынках, изменения логистических цепочек и замедления темпов роста в ряде стран Евразийского экономического союза, Кыргызстан демонстрирует уверенную положительную динамику.
13: То есть здесь, если остановиться по каким отраслям, во-первых, за счет химической продукции, здесь обеспечено ростом мыломоющих на 5 раза. Во-вторых, производство деревянно-бумажных изделий здесь на 2,2 раза увеличено. В производстве фармацевтической продукции повышение объема обеспечен за счет выпуска лекарственных средств на 1,7 раза. То есть фармацевтическая продукция, как вы знаете, в рамках реализации 100 проектов в 2024 году с участием президента было запущено несколько фармкомпаний, в том числе по производству инфузных растворов, где в Сокулукском районе фармкомпания запущена, где сейчас в данное время на данном предприятии выпускают более 110 наименований лекарственных препаратов в форме таблеток, капсул и жидких лекарственных средств.
12: Промышленность остается одним из ключевых показателей устойчивости экономики любой страны. Именно развитие производственного сектора во многом определяет темпы экономического роста, создание новых рабочих мест, экспортный потенциал и инвестиционную привлекательность государства. Сегодня промышленность Кыргызстана включает в себя горнодобывающую отрасль, перерабатывающую промышленность, производство строительных материалов, пищевую отрасль, текстильное производство, энергетику и другие направления. Талант Карасартов рассказал подробнее, на чем строится промышленное производство, отметив, что открытие более 100 предприятий на протяжении 2 лет тоже оказало большую поддержку экономике.
13: И в этом году тоже, как в начале года, премьер-министр нам утвердил список 100 промышленных предприятий, которые мы сейчас в данное время этими предприятиями занимаемся. Оказывается всестороннее содействие отечественным производителям согласно законодательству Кыргызской Республики, например, в обеспечении финансирования проектов, трансформации земельного участка, ускорение процедуры выдачи необходимых заключений, получение оборудования, обеспечение предприятий инфраструктуры, например, позавчера только было совещание с участием наших предприятий, и как раз-то там было, что кому-то дорогу нужно было асфальтировать, кому-то там линейку протянуть.
12: Отметим, что Кыргызстан стал лидером роста промышленности в ЕАЭС по итогам на январь-март этого года. Объем промышленности в стране увеличился на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Айдай Незаркулова, Биринчи радио.
0: Мэр столицы Айбек Джунушалиев провел встречу с жителями Ленинского района Бишкека в рамках общереспубликанского цикла встреч представителей власти с населением, организованного по поручению президента Садыра Джапарова.
7: Главная цель встречи стала обсуждение наиболее острых проблем Ленинского района и поиск оперативных решений по обращениям граждан. Жители получили возможность напрямую задать вопросы мэру столицы и руководителям профильных структур. Одной из центральных тем встречи стало состояние дорог и внутриквартальных проездов. Жители ряда жиломассивов и новостроек пожаловались на отсутствие асфальтированных улиц, ямы и плохое освещение. По словам горожан, дождливую погоду некоторые улицы становятся практически непроходимыми. Большое внимание жители уделили проблемам общественного транспорта. Горожане жаловались на переполненные автобусы, нехватку маршрутов в новых жиломассивах и длительное ожидание транспорта в вечернее время. Кроме этого, жаловались на некоторые организации.
14: Она совсем рядом с нашими домами. Вы как-то возьмите это на контроль. Потом у них на улице есть туалет. Там рабочие, Антария, Банясында, там на улице есть туалет. Они этим пользуются. Оттуда вот такие мухи прилетают и к нам в окно. Вот бизнес Маслеев сушил.
15: Хорошо. Алматы Айбек Жанышбекович, мен болсо агордо тетсеки.
7: Вопрос зеленых зон и стихийной торговли тоже в центре внимания.
16: На тротуаре у нее весы есть. Она на весах встает. Там люди приходят, деньги сдают, да и на весы встают. Сзади опашки, там салон красоты маленький есть. И эти же люди, которые сзади занимаются предпринимательской деятельностью, они постоянно жалуются, звонят 102 и муниципальной нам инспекции. И мы приходим, объясняем, и дальше сотрудники милиции приезжают, патрульно-постовые.
17: Нет, а кто прогоняет? Предприниматели прогоняют?
16: Что-то? Предприниматели жалуются, да, которые прямо сзади нее опашки.
7: Отдельный блок вопросов касался безопасности уличного освещения. Жители просили установить камеры видеонаблюдения на опасных участках дорог, возле школ и во дворах жилых домов. Также поднимались вопросы безнадзорных животных и безопасности детей во дворах. Встреча прошла в формате открытого обсуждения и стала одной из серии встреч представителей власти с населением, проходящих по всей стране. Эрмек Актанов, Биринчи радио.
0: Сегодня в Национальной академии наук при президенте Кыргызской Республики состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы кыргызского прикладного искусства». Мероприятие организовано научно-исследовательским центром традиционной культуры и искусства Национальной академии наук Кыргызстана в рамках реализации книги президента Кыргызской Республики «К великим свершениям по великому пути».
7: Мастер Дамира Шамаканова работает в данном направлении уже много лет.
18: Это один из, так сказать, новых технологий. Это разновидность, одна из видов сухого валяния. Если наши бабушки раньше как-то работали горячей водой, это было вот мокрое, да, вот классический такой вариант валяния. Сейчас у нас существует вот такое сухое валяние. То есть здесь тут не нужно руки мочить. То есть это легкое, можно вот чисто за столом сидя и спокойно вот так делать иголкой. Использовались цвета более спокойные, выдержанные цвета, не такие яркие. то есть натуральные природные цвета. И придерживаясь этой традиции, мы решили сделать вот такое панно.
7: В Бишкеке состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы кыргызского прикладного искусства». Мероприятие организовано научно-исследовательским центром традиционной культуры и искусства Национальной академии наук Кыргызской республики в рамках реализации книги президента «К великим свершениям по великому пути». Цель мероприятия – создание фундаментальной научно-академической платформы для обсуждения актуальных проблем изучения, сохранения и развития прикладного искусства кыргызского народа и всех этносов, проживающих на территории Кыргызстана, художественно-прикладной деятельности наших мастеров разработать стратегию распространения на международной арене предметов современного прикладного искусства как брендовой продукции. В работе конференции приняли участие ведущие научные исследователи в области культурологии и искусствоведения, научные сотрудники, представители общественных объединений по прикладному искусству, преподаватели вузов, аспиранты, студенты, где обсуждались актуальные проблемы прикладного искусства, вопросы цифровизации традиционного наследия кыргызов. Особое внимание в ходе дискуссии было уделено выработке стратегии распространения на международной арене предметов современного прикладного искусства кыргызского народа как брендовой продукции.
19: Токуева Джума Бибитоксуновна, старший научный сотрудник отдела традиционной культуры, научно-исследовательского центра традиционной культуры Академии наук. Сегодня встает глобальный вопрос идентификации продукции прикладного искусства. Мы должны изучать все продукции прикладного искусства всего Центрально-Азиатского региона, чтобы знать сходства и различия этих продукций, чтобы знакомить всех желающих любителей с достижениями прикладного искусства. Однако, на сегодняшний день существует около 2000 мастеров прикладного искусства. Их труд очень тяжелые, их труд очень трудоемкий. Они делают собственными руками, но их труд до сих пор остается неоцененным. Поэтому я предлагаю создать союз прикладного искусства, чтобы этот союз выдвигал самых лучших мастеров на государственные награды. Кроме этого, для распространения продуктов прикладного искусства нам требуется ежегодное проведение недели прикладного искусства, когда каждый день будет отведен отдельному виду прикладного искусства. Причем эти недели нужно проводить не только в столице, в городе Бишкек, а во всех регионах Кыргызской республики. И только тогда мы получим возможность увидеть собственными глазами достижения прикладного искусства.
7: По результатам работы участниками была принята резолюция, в которой подчеркнута стратегическая важность сохранения традиционного прикладного искусства кыргызов как гаранта духовного здоровья и идентификационного кода нации. Документ закрепил необходимость внедрения современных цифровых форматов, хранения данных и проведения подобных научных мероприятий на системной основе. Рамик Актанов, Беринчи Радио.
0: В городской клинической больнице номер 1 имени академика Рыскуловой в Бишкеке состоялось открытие памятника выдающемуся деятелю науки Кыргызской ССР, первой женщине-академику-хирургу Центральной Азии, кавалеру ордена Ленина, орденов Манас первой, второй и третьей степени, медали Данг, доктору медицинских наук, профессору Рыскуловой, прожившей 100 лет. Продолжит Аяна Ширгазиева.
20: Какиша Рыскулова родилась 15 октября 1918 года в селе Четинды Исакатинского района Чуйской области. Всю жизнь посвятила медицинской науке, воспитанию молодых кадров и практическому здравоохранению. Инициатором и организатором установки памятника стал ученик Какиш Рыскуловой, доктор медицинских наук, профессор Рахатбек Уморов. Коллектив Кыргызской государственной медицинской академии перечислил однодневную заработную плату, и памятник был установлен при поддержки общественности. Таким образом, во дворе клинической больницы номер 1 имени академика Какиш Рыскуловой, где она работала до последних дней жизни, установлен памятник, изображающий ее в белом халате во время работы. Как отметила заслуженный врач Кыргызской республики, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитательной хирургии медицинского факультета КРСУ имени Ельцина Нелли Ахунбаева.
21: Хирург не только женщина, первая хирург, но она еще общественный деятель была. Вот очень много, видите, говорили, когда заместителем Кулатова была, депутатом. То есть это очень много значит. Тем более в те годы женщина такой, это замечательно.
20: Какеша Рускулова уделяла особое внимание вопросам онкологии, травматологии и гастроэнтерологии. В свое время она проводила операции практически на всех органах, кроме мозга и сердца. Трудовую деятельность она начала в 1938 году в селе Зардалы Баткенской области. С 1967 по 1992 год в течение 25 лет возглавляла кафедру. За это время подготовила 50 хирургов, урологов, среди которых 20 кандидатов наук и 2 доктора наук. 18 декабря 1954 года она стала членом-корреспондентом Академии наук Кыргызской ССР, а в 1957 году защитила докторскую диссертацию на кафедре клинической анатомии. Рассказывает общественный деятель, председатель Общества дружбы и сотрудничества Кыргызстан-Азербайджан, заслуженный врач Кыргызской республики, кандидат медицинских наук Акиф Алафедоров.
2: Мне посчастливилось с 87 года быть членом ученого спецсовета, где была председателем Какиши Рыскулова. Это были мои лучшие годы общения. Я тогда был самым младшим членом ученого совета. Какиши Рыскулова была очень строгая, очень требовательная, но в то же время очень добрый человек. И самое главное, она была большим интернационалистом. Это очень важно было всегда. Она уважала всех.
20: 28 апреля 1969 года была избрана действительным членом Академии наук Кыргызской ССР. Как ученый, она является автором более 130 научных статей по медицине и 3 книг. Помимо своей деятельности по спасению человеческих жизней, Какиша Рыскулова была и общественным деятелем. В 1978 году, будучи депутатом Верховного Совета Кыргызской ССР 3-го, 4-го, 5-го и 6-х созывов, она занимала должность заместителя председателя президиума. Как отметила ректор КГМА имени Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор Индира Кудайбергенова.
3: Какиша Рыскулова счастливая женщина. У нее прекрасные дети и, самое главное, прекрасные ученики. Вот такую память действительно всем учителям, если ученики это все могут сделать. Она всю жизнь была на вот таких каблуках. И когда скульпторы говорили, что нужно сделать, я сказал, каблуки обязательно. Это особенности Какиши Рыскулова. Спасибо скульпторам, что они эту деталь учли и сделали. А первый раз там сапоги почему-то и одели.
20: За многолетний плодотворный труд Какиши Рыскулова была удостоена многочисленных наград, таких как медали за доблестный труд за участие в сельскохозяйственных работах в тылу, медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне, дважды удостоена ордена «Знак почета» и почетного звания «Заслуженный врач». Выдающаяся дочь кыргызского народа, посвятившая всю жизнь медицине Кыргызстана, ушла из жизни 27 августа 2018 года. Достигнув столетнего возраста, у нее остались 2 сына, 2 дочери и внуки. Аяна Ширгазиева, Биринчи Радио.
0: И в завершение нашего итогового выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 мая, местами в Ошской и Баткенской областях ожидаются кратковременные дожди-грозы. В высокогорных районах прогнозируется снег, на остальной территории осадков не предвидится. На высокогорных участках дорог возможно гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха, Чуйская область, ночью плюс 7-12, днем плюс 23-28. Таласская долина, ночью плюс 6-11, днем плюс 23-28. Баткенская, Ошская, Джалабадская области, ночью плюс 13-18, днем плюс 28-33. Исыкульская область, ночью плюс 4-9, днем плюс 19-24. Нарынская область, ночью плюс 2-7, днем плюс 21-26. В Бишкеке осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов со знаком плюс. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи Радио. Микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
22: Эне сага кандай мактоо жарашат? Эне сенден ким сыймыкты талашат? Эне менен талаша албайт эч бир жан. Бардык мактоо сага гана жарашат.
23: Апалар аалам жарыгы. Апасы бар үйдө ар күнү майрам.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
4: Адептүүлүк жана тазалык ыймандын бир бөлүгү. Тынчтыкка негизделген ислам дининде ыйманга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга, жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иштерди аткаргандарга каршы. Баарыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутбасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
5: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо жума хутбасы уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Бүгүн май айынын 15-и күнгө жума, адаттагыдай эле аптанын 5-чи күнү. Эске сала кете турган жагдай, мындан ары араптада Сарыөзөнчүйдүн имам хатиптери программабызга аркыл тема алкагында эфирге чыгып турмакчы. Бүгүнкү турубуздун коногу Москва районунун имам хатиби Бактыбек ажы Усманов болорун эсиңиздерге салабыз. Калкыбызда баланы башынан деген акыл кеп эжелерден бери айтылып келет. Мунун да жөнү бар. Негизи бала биз аларга тарбияны жаштайынан бергенибиз, өзүнүн акыбетин беребиз деген эске ала жүрсөк, Азыкенин бүгүнкү баяны баланын тарбиясы деп аталат.
6: Бисмиллахир рахманир рахим. Бул боюнча Куранда